Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Лето будет не всегда, но в ближайший час совершенно точно. Можете быть уверены в этом на 104,5%.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Power. Radio. Power. Power. Power. Radio.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Лето – это маленькая жизнь. Жизнь в стиле «Пауэр». Новый час «Саммер Хитов».

Listen up, everyone. Power Hit Radio. Feel the power. Power Hit. Yeah. Yes. Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Powerplay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная». This is Powerplay.

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Powerful and mind-blowing. Powerhit Radio.

0: 2 days.
1: Heat music.
0: Heat music.
1: 104.5 FM.
0: Power Heat.
1: Radio.
0: Radio.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Летом важна каждая минута. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: Listen up. Best music. New and fresh music. Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Дати, take me there.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Один против сна. Подъем засчитан.

7:04 в Мурманске. Кажется, что сонными в это время суток являемся не только мы с вами, но еще и сама природа, сама погода. Пока еще ничего не шепчет. Но ничего, мы ее обязательно разбудим. На то оно и утро, на то оно и утреннее шоу. Меня зовут Вячеслав Каверин. Как всегда, рад приветствовать вас на волне Power Hit Radio. Как всегда, утреннее шоу начинается строго по расписанию, строго по графику. Ровно в 8:00 ко мне присоединится сегодня еще и Макс Байков. После 9 утра буду вместе с Катей Новиковой будить и вас, и природу, и погоду. Всем желаю доброго утра.

называется. И буквально несколько минут назад я вскользь заметил, что ровно в 8 ко мне присоединится Макс Байков. Да, потому что в 8 начнется круиз-контроль. И сегодня, как и всегда, в рамках круиз-контроля нас будет интересовать не только то, что происходит на мурманских дорогах, но и кое-какая другая тема. Сегодня собираемся мы обсудить нововведения, которые пока еще гипотетические, потому что только на обсуждение выносится этот предмет. В общественной палате предлагают сделать курс автодела двухгодичным, причем в рамках, я так понимаю, средней общеобразовательной школы. В последних двух классах ученики изучают автодело и права выдают одновременно с аттестатом зрелости. Ну, просто красота, с одной стороны. А с другой стороны, возможно, у кого-то не другой взгляд на это автодело. Как относитесь к такой инициативе, друзья? Сегодня мы собираемся выяснить в круиз-контроле у вас, в каком возрасте вы начали изучать правила дорожного движения, да и вообще готовиться к тому, чтобы стать водителем. Ну и в каком возрасте ваши дети пошли или пойдут учиться на права? Как вот вы предполагаете и как бы вам хотелось? Пишите на стене нашей группы в ВК под соответствующим постом свои комментарии. Присылайте эти самые комментарии и ваши мысли на этот счет через сообщение сообществу, через наше приложение и наш сайт phr.ru. Ну а звонки будем принимать уже непосредственно в круиз-контроле с 8 до 9 утра.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4. 8-8. 4-4-2.
0: На Power Hit Radio. 1 против сна.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролово 24А, Кольский 27Б. Сейчас в городе уже как-то рассеялось, разведнелось. Есть такое слово, наверное. По крайней мере, я его много раз слышал от своих родителей, от бабушки с дедушкой. Так вот, я ехал когда на работу в прошлом часе. Просто все вокруг было даже не в тумане. У меня такое ощущение, что облака были просто настолько низко над землей, что они полностью закрывали залив, какую-то часть города, который находится на возвышенности, например, в районе Аквилона, в районе Агнии Мурманск, там вообще ничего не было видно, но сейчас уже как-то повиднее стало. Плюс 10 градусов в Мурманске, ветер северо-восточный 4-6 метров в секунду. Сегодня в течение дня ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь может нас беспокоить, ветер северо-восточный умеренный останется. Ну и температура воздуха 15-17. Это по одной версии. Есть версия для того, что мы сегодня и до плюс 19 дойдем. Причем уже примерно к часу дня. Посмотрим, кто из синоптиков прав. Напомню, сейчас в городе около 10 со знаком плюс. Спонсор прогноз погоды представляет автосалон «Элвис Авто». В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейдин» и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролово 24А и Кольский 27Б.
0: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Да, я Мира Илдайн. Say yeah.

0: нежный заряд.
1: Когда на ноты и на музыку, которая из этих самых нот состоит, уже надежды не осталось, мы прибегаем к помощи слов. Пытаемся зарядить вас правильным настроением с утра с помощью цитат великих людей, что они говорили по утрам. Не всегда, конечно, они по утрам говорили мудро, а бывали и просто какие-то достаточно смешные выражения. Вот, например, Льюис Блэк. Не то чтобы американский, не то чтобы великий, но американский стендап-комик, актер, сценарист, драматург и продюсер. Вот так вот много в одном человеке слилось. Но сказал он однажды следующее. «Я люблю кофе, потому что он мне дает иллюзию, что я не сплю». А действительно, зачастую это является иллюзией, и только на кофе мы по утрам и держимся. Переходим к классике французской мысли. У нас этот автор не так широко известен, а во Франции он в свое время, в 20 веке, оказал значительное влияние на местную литературу французскую, ну и даже на умонастроение нескольких поколений целых. Андре Жид, так зовут этого человека, французский писатель, прозаик и драматург. Он однажды сказал: «Мысли, как цветы, сорванные утром, они дольше остаются свежими». Так, вот мы уже начинаем размышлять над этим выражением. И сразу после одного француза переходим к другому. Я, честно говоря, с удивлением узнал, что существует, во-первых, человек, который был номинирован на Нобелевскую премию по литературе 12 раз и ни разу ее не получил. Во-вторых, я не понимаю, как этот человек прошел мимо моего сознания. Его интересно почитать. Поль Валери зовут его. Это, опять же, французский поэт, эссеист и философ. Известен не только своими стихами и прозой, но и как автор многочисленных эссе и тех самых афоризмов, посвященных искусству, истории, литературе, музыке. И вот он однажды сказал: «Лучший способ осуществить свои мечты – это проснуться». Так что, друзья мои, если вы до сих пор не проснулись, никакой сбычи мечт, как минимум сегодня, не получится. Просыпайтесь и готовьтесь к рубрике «Полярный эспрессо». Она ждет нас через 10 минут буквально. Я к ней уже полностью готов.
0: Нежный заряд.

0: Reklama. Вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
1: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
0: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
2: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
2: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Встал, потянулся, поел и проснулся. Один против сна.

0: Полярный эспрессо.
1: 7:34. Движемся мы дальше. И на очереди рубрика «Полярный эспрессо». И сегодня там главным героем как раз тот самый эспрессо и будет. Буквально несколько минут назад в рубрике под названием «Нежный заряд» я привел вам одну цитату одного американского стендап-комика, который говорил, что ему нравится кофе, потому что он дает иллюзию того, что я не сплю. Вот как раз об этом мы подробнее поговорим. Знаете, почему утренний кофе дарит бодрость, а вечерний может украсть ваш спокойный сон? Все очень просто. Кофеин блокирует в мозге аденозин. Это природный такой сигнал усталости. Мозг не получает команду «притормозить», «ты устал». Организм остается в тонусе и не понимает, что пора уже восстанавливаться. В итоге дневная искусственная бодрость подавляет глубокий, медленно-волновый сон. Ночью вы можете проспать положенные 8 часов, но отдых будет поверхностным и неполноценным. Естественно, конечно, стоит оговориться, что реакция на кофе у всех разные. Все зависит от генетики, и я бы мог вам сообщить буквенно-цифровой код того гена, который отвечает за восприятие кофе, но вам зачем это нужно? Возраста тоже очень многое решает, и скорость работы определенного фермента. Ну и теперь давайте все-таки о главном и о важном. Диетологи говорят, что продукты метаболизма кофеина могут оставаться в организме до 10, а то и 12 часов. Даже пара чашек днем способна помешать ночному восстановлению. Чтобы было нагляднее, вот такой расклад я вам дам. Если вы выпили кофе утром до 10 утра, к полуночи остается примерно 10-15% кофеина в вашей крови. А глубокий сон снижается всего на 5-8%. Днем, если вы пьете кофе, с 14 до 16, вот, например, остаток уже 30-40% кофеина в крови к моменту отхода ко сну, а снижение фазы глубокого сна на 15-20%. Ну и если после 6 в крови уже больше 60% кофеина, глубокий сон страдает уже на 25-30%. Это впечатляет. Но не надо отказываться от любимого напитка. Есть 4 простых правила, как пить кофе, при этом нормально высыпаться. Первое и самое главное правило – это, как вы догадываетесь, время приема. Не хватайтесь за чашку сразу после пробуждения. Лучше подождать пару часиков, как правило, после того, как момента, как встали. Вот есть совет – кофе лучше пить с 9 до 11 утра. Почему? Почему нужно привязываться ко времени, мне не ясно. Если я встал в 5, мне в 7 уже вполне себе можно. Мне не обязательно ждать 9-11 утра. Ну, а последнюю дозу кофеина нужно получать примерно за 8-10 часов, опять же, до того, как вы ложитесь спать. Если вы ложитесь в 23, считайте от 23, минус 8, минус 10 часов. Если в 22, соответствующие расчеты должны быть тоже проведены. Второе правило – безопасная доза. В сутки не больше 400 миллиграммов кофеина. Это примерно 4-5 эспрессо или 3 кружки фильтр кофе. Да, фильтр кофе, ребят, более, скажем так, более силен в плане кофеина. И помните, кофеин еще есть немножечко в чае и в даже кока-коле. Ну и третье правило касается выбора сорта и способа заваривания. В арабике почти вдвое меньше кофеина, чем в робусте, имейте это в виду. Если спите плохо, берите чистую арабику светлой обжарки. А фильтр кофе, френч-пресс и турка вытягивают максимум кофеина из-за долгого контакта воды с зерном. С ними нужно быть поосторожнее. И четвертое правило. Вечером, конечно, лучше кофе заменить. После 17-18 часов лучше употреблять больше воды, травяные чаи. Это поможет телу расслабиться, подготовиться ко сну. Вот и все. Собственно, можно и кофе наслаждаться, и высыпаться хорошенечко, чтобы каждое утро быть бодрым, здоровым и готовым выпить еще одну чашечку кофе. Что я вам и советую сделать прямо сейчас. Подготовить себя тем самым к рубрике «Откуда звук» и уже поучаствовать в ней и что-нибудь интересное для себя выиграть.
0: Полярный эспрессо. Powerhit Radio с гордостью представляет новинка этой недели. Стивен и Джеймс Парадайз.

0: Your husband is coming.
1: Реклама на Power Hit Radio.
2: Скоро вся страна потратит миллиарды рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
3: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
4: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
5: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в «Формулу». Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. «Формула» – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
6: Один против сна. На Power Hit Radio.

0: звук.
1: Спонсор рубрики ООО «Полярное сияние», «Аврора парк», «Северное сияние», «Баня с чаном» для отдыха на природе. Сейчас можно уже набирать номер 488-448, дабы вы выиграть в рубрике «Откуда звук» наш приз. Какой из двух выберите сами. Я еще раз напомню, сегодня четверг, а это значит, что четверг становится очень даже рыбным днем для любителей половить удачу в утренних розыгрышах на Power Hit Radio. И если обычно все остальные дни недели мы разыгрываем сертификат на посещение парка животных на двоих, то сегодня у нас два приза. Это и сертификат на посещение парка животных, уже упомянутый, и сертификат на аренду домика для барбекю на пятерых на 3 часа. Есть возможность выиграть и выбрать именно такой приз. Тот, кто с утра встает пораньше, тому, как говорится, и тапки, и право выбора. Кто на связи? Доброе утро.
2: Доброе утро, Наталья.
1: Наталья настроена по-боевому, это сразу чувствуется в голосе. Итак, Наталья, сейчас песня прозвучит. Я уверен, что все у вас получится буквально с считанные секунды. Вы вспомните, кто это пел в оригинале, потому что очень уж хороший был трек. Он, собственно, им и остается в любом звучании. Но сейчас прозвучит непривычное звучание, еще раз напомню, как будет все происходить. Ну и я предложу вспомнить, кто в привычном звучании пел в оригинале, так сказать. Готовы услышать нашу кавер-версию?
2: Да.
1: Поехали. Поехали.

0: Ну что, есть какие-то мысли, Наталья? Вспомнили? Узнали?
1: Русскую? Кто поет?
0: Да, кто поет в оригинале? В оригинале. Это кавер-версия. Вот кто ее пел в оригинале?
1: Валерия.
0: Конечно. Ну, я был абсолютно в этом уверен. Вы все поймете и догадаетесь. То, что мы слышим сейчас, это казахстанская певица Дина Я. У нее такая своеобразная версия, но, мне кажется, даже очень полезная оказалась, потому что за счет аудитории молодой она напомнила об этой песне. И оригинал, собственно, для этой композиции, для молодого поколения, оригинал вообще, может быть, мало знаком, зато вот сейчас все в порядке, они все уже знают, как это звучит в оригинале. Песня была написана продюсером и композитором Александром Шульгиным в 95-м году, вошла в состав альбома «Анна». Тоже, естественно, он был спродюсирован Шульгиным, первым мужем Валерии, на пике его творческого и супружеского союза с певицей. Альбом сам занял лидирующие позиции в хит-парадах, продаж и плейлистах радиостанции России. А сингл «Самолет» мгновенно стал хитом, ну и получил звание «Песня года». Тогда это было высшее, так сказать, музыкальное награда в нашей стране. Немножко еще послушаем этой старой мелодии. Наталья, оставайтесь на связи. За эфиром все у вас узнаю, какой приз вы хотите и как вы хотите его получить. Ну а всем остальным напоминаю, что спонсор рубрики «Аврора Парк. Северное сияние». После активного дня время для полного релакса. Баня из липы с чаном на открытой террасе – отличный способ перезагрузиться. Вместимость до 12 человек. myaurora51.ru 911 370 27.

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Тормоза придумали инженеры. Не гони! Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Итак, Макс Вальков здесь, мы начинаем круиз-контроль и...
3: Доброе утро, Вячеслав Каверин.
2: Самое главное, это что сейчас происходит на мурманских дорогах, об этом информируйте нас по телефону 488-448. Спонсор программы ООО «Партнер» – сертифицированный сервисный центр комплексного техобслуживания и ремонта автомобилей физических и юридических лиц 995-505.
3: Помнится, во вторник ты сказал «давай, до четверга». Я не думал, что за это время произойдут такие изменения, ну, как минимум, в восприятии дорожного движения у нас в Мурманске, это у меня что? В голове, потому что давайте вспомним четверг. Ребята, что происходит? Среду. Не было или такого вторник? Никогда.
2: Авария опять?
3: Ну, в четверг было как минимум 4, если не 5.
2: Да не в четверг, во вторник.
3: Ой, во вторник было, у меня уже все смешалось, потому что эта информация в голове не помещается. Это вам и спуск на Беринга, это вам и подъем от Рогозерска. И там вообще как можно не увидеть?
2: По дороге на аэропорт.
3: По дороге на аэропорт там чуть ли не 2. Это подъем на Семеновское озеро. Ребят, мы что, все решили вернуться и при этом забыть? Именно об этом сегодня и будем говорить, о правилах дорожного движения, когда их нужно вбивать в голову, когда... самое время, потому что с одной стороны, вот если посмотреть на средний возраст водителей, я думаю, что у нас картинка будет плюс-минус такая же по региону и по Мурманску, то мы увидим, что это далеко не от 20 до 30. Это все вот туда, за 35, вот такой вот средний
2: водитель. Зрелые водители.
3: Зрелые водители, да. Когда мы получали права? За себя могу сказать. Вот когда мне 18 исполнилось, практически через 2 месяца я права получил. Забыл ли я за это время что-то? Как оказалось, когда добавлял себе категорию А, естественно.
2: Забылось что-то.
3: Вот. Так что давайте на этом фоне обсудим следующую новость.
2: Значит, в школах предлагают снова начать обучать вождению и правилам дорожного движения. В общественной палате это предлагают. Там они говорят, давайте сделаем курс автодела двухгодичным, а права будем выдавать одновременно с аттестатом. Ну и, соответственно, мы хотим у вас спросить, как вы относитесь к такой инициативе? В каком возрасте лично вы начали учить правила дорожного движения и изучать способы управления автомобилем? Ну и в каком возрасте ваши дети пошли, либо пойдут учиться на права. Вообще, предполагаете вы сделать их водителями или не сделать?
3: В общем,
2: пишите.
3: Такое предложение, оно, казалось бы, новое, да, что-то, но, знаете, прошло несколько десятков лет, и вот, пожалуйста, оно вновь, потому что все это было в советское время, в советской школе, и даже не, в 90-е где-то это еще, по-моему, оставалось, но вот рассвет этого движения, как по мне, так, по-моему, это начало 80-х был. Это даже мы еще там и не было нас со Славой. И, пожалуйста, вот те люди, они очень с большой теплотой отзываются. Уже давно на пенсии, и, видимо, вот эта теплота передается дальше.
2: В общественную палату.
3: И приходит в общественную палату, и тут, а давайте вспомним вот такой вот опыт. У нас был опыт любопытный. Я бы еще посмотрел на это все. Есть у меня вот у самого полярное мнение по этому поводу. Я бы еще посмотрел на это все немножко под другим ракурсом, потому что сегодня у нас как бы система образования, она немножко такая напряженная, и чем ближе ты к 11 классу, тем больше напряжения. Основное напряжение, естественно, переход с 9 в 10 класс, и многие ученики где-то, в зависимости, кстати, от школ, регионов, там, возможностей и так далее, они либо действительно многие, либо какая-то значительная часть, они просто не идут вот в те классы, в которых предлагают обучать, потому что речь-то идет, конечно, после 9 и до 11. А с другой стороны, извините меня, ну вот 10 класс, да, они, может, что-то и могут успеть выучить. Ага. 11 там уже другие билеты учат.
2: Да, там уже ЕГЭ тоже готовится вовсю.
3: Там на 3 буквы. Ну и тут 3 буквы, и там 6 букв.
2: ПДД, ЕГЭ.
3: Как вы считаете, в отношении своих детей это будет много или мало? Еще дополнительный вопрос для этого утра. Ну что, поехали, 488-448. Вы нам сообщаете, если что-то видите на дорогах, потому что, судя по тому, что происходило во вторник, спутник. Не, есть, конечно, объяснение космическое, там какой-то этот...
2: Магнитная буря?
3: Всплеск на Солнце, внезапная магнитная буря прилетела и все это натворила. Но после этого я как обратил внимание, так до сих пор с этих социальных сетей дорожных слезть не могу. Вчера тоже чудеса. Этой ночью, черти что.
2: Друзья,
3: давайте
2: пишите.
3: Заканчивать.
2: Давайте, пишите. Во-первых, ответы на наши вопросы можно писать на стене нашей группы ВК через сообщение сообществу, через сайт и приложение. Ну, а что касается телефонных звонков, номер вы знаете, 488-448, звоните.
0: Круиз-контроль.

0: Пробки в Мурманске, как северное сияние. Гостей столицы они восхищают. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Нагружать все больше нас стали почему-то. Поют, собственно, ученики 10-11 классов.
2: Это какие годы? 70-е песня?
1: Да.
2: По-моему, да.
1: Но, тем не менее, с тех пор ситуация только усугубилась, насколько я могу судить.
2: Не, подожди, там волнообразное все было. Мы, вот я не знаю, как ты, я когда школу заканчивал, мне нравилось.
1: Мне тоже, ну, особо просто, я не напрягался.
2: Это было прекрасное время.
1: По сравнению с военным училищем вообще ерунда. Так вот, мы сегодня спрашиваем у вас, как вы относитесь к инициативе сделать курс автодела для учеников 10-11 классов, вот двухгодичный, ну и одновременно с аттестатом, и давать права. Я, по-моему, слышал такое, что сейчас в некоторых школах Мурманска такое практикуется. Знаешь, почему, как я об этом узнал? Как? Я шел по улице, рядом стояла стайка школьников, у которых только закончились, значит, занятия, и к ним подошел другой школьник и очень громко на всю улицу закричал: «Я получил права!» Но, с другой стороны, мог получить их в другом...
2: Ну,
1: как он до 18 лет получит?
2: Давай месте. Так, это... Да, начнем сразу. Может быть, он... А какие он мог получить права после 16 лет? Нет, категорию вот эту скутеры.
1: Для скутеров?
2: По-моему, что-то там можно открывать после 16. Может, конституционные права. Вот он с паспортом. Человек уже осведомленный об этом. Это прекрасно бы... Но, на самом деле, я не слышал, что в Мурманске такое есть. И вот в глобальном масштабе федеральном такие проекты, может, они где-то есть, но они в каких-то, не знаю, даже сложно себе представить. На потоке, короче, этого нет. Поэтому озаботились этим всем делом в общественной палате и говорят: а давайте, может быть, вот неплохо было бы, 2 года пусть учат, 10 и 11 класс. Но хочется сказать общественной палате: ребята, вы в курсе, чем дети... Ну, 10 класс, черт с ним, да, там еще как-то что-то можно подучить. А 11 класс у нас же употребляется для того, чтобы, как говорится, аккумулировать все знания. Там начинают вспоминать чуть ли не с 5 класса и в соответствующем направлении тянуть. Потому что у нас есть математики тянут в одну сторону, физики тянут в другую сторону, химики тянут в третью сторону. И уже детей, чтобы они не разорвались, с детства стараются спрашивать: вы в какую сторону хотите? Вроде как бы идет это, есть специальные классы у нас, технические, там еще какие-то. Ну вот, плюс еще вот сейчас у нас, пожалуйста, в какой печали находятся родители, у кого, в том числе и я, да, в задумчивой печали, у кого дети будут сдавать ЕГЭ. В следующем году, после тех замечательных, блестящих результатов ЕГЭ в этого года.
1: А что
2: я
1: в этом
2: имею
1: году
2: ввиду, какие-то блестящие результаты? Блестящие результаты, что многие те с классными баллами, казалось бы, прекрасными, близкими к сотне, не поступили бесплатно туда, куда они хотели. И стремились они, между прочим, я подчеркну, это как раз то поколение, которого уже с детского сада просили спрашивать: а вы куда хотели? Вот мы и доспрашивались. И куда хотели, они бесплатно не поступили во многих случаях. К сожалению, вот такая картинка. Плюс еще, как бы, общественная палата предлагает: а давайте вот ведем. Тут же, понимаешь, штука-то в чем опасность? Образование — это системный процесс. И есть ощущение, что если туда в 10 классе хоть, ну, будут ходить, потому что это система, то вот эти уроки в 11 будут пропускаться просто вот на раз-два. И толку от этого предложения практически никакого, потому что, извините, в 11 классе деткам не до этого.
1: Ну вот смотри, Степан предлагает сделать это как факультатив на выбор. Вот когда человек осознанно выбирает, когда это ему или ей, всякое бывает, интересно, то, мне кажется, это может сработать. Как факультатив на выбор неплохо, но как обязательный урок, думаю, вводить не стоит. Лучше что-то общетехническое. Не всех интересует именно автотранспорт.
2: Не надо ни общетехнического. Слушайте, и Степану тоже есть что ответить. Не надо туда уже ничего вводить. Там все введено, переведено.
1: До нас.
2: И сейчас, с учетом вот этих изменений, еще будут довводить, потому что сказано же было министром образования, что а как избавиться от проблемы, что у нас 100-бальники не могут поступить туда, куда хотят. Так давайте не сделаем их 100-бальниками. мы просто ужесточим, будут еще жестче
1: экзамены.
2: Ну вот, и на этом фоне кого-то, это раз, во-вторых, еще раз повторюсь, и Степану ответ такой, это система. Если это вводить, то это надо, соответственно, должен быть педагог. Педагог должен быть обеспечен работой, а не по выбору 2-3 человека, а кого-то туда загонять насильно. Ну, в общем, такая, с одной стороны, замечательная, прекрасная в воспоминаниях наших родителей, дедушек и бабушек идея, и вроде бы это все классно, изучали механизмы, и мне, честно говоря, в ДАСААФе тоже нравилось учиться, я учился на первом курсе, и это классно, но, пожалуй, это не то время, когда надо это делать. Если мы хотим сделать это толково, если мы хотим, чтобы эти знания у ребят сохранились, вот так, чтобы они в нашем возрасте пошли, допустим, как я, обновлять права, и проблем не было. Чуть-чуть напряглись, обновились и сдали с первого раза. А не так, что они там... Ой, я видел, кстати, ребят, которые первый раз приходили сдавать. Ну, молодежь вот эта.
1: Ну, зумеры?
2: Да я вот не делю людей. Есть тупые, молодежь. Есть не очень. И это, кстати, в любом возрасте. Но там мне попались ребята, которые они при мне. Это вот прямо ситуация перед экзаменационным классом, когда ты сдаешь билеты, да? Они при мне стоят, натыркивают в это приложение и потом пытаются анализировать ошибки. Ну, как анализировать? Они такие, о, я сегодня тупой. И я слышу, они разговаривают друг с другом, у него там 5-7 ошибок выходит. Ну, с этим результатом вообще нет смысла подходить к этому кабинету. И спрашивают, а ты который раз пришел?
1: Угу.
2: Так и он и не первый, и не второй.
1: А, ну понятно. Если тестируешь себя и каждый раз не учитываешь свои
2: ошибки. Вот, и получить такую картину после 2 лет
1: обучения?
2: Псевдообучения в школе, а оно нам надо.
1: Сегодня спрашиваем у вас, как вы относитесь к инициативе ввести автодело в школьный курс на последних 2 годах обучения? В каком возрасте лично вы начали учить ПДД? В каком возрасте ваши дети собираются пойти на права? И собираются ли вообще вы их туда отправлять? Пишите об этом на сети нашей группы ВК через наше приложение, наш сайт и сообщение сообществу не забывайте. Ну, а песня будет звучать старая о процессе обучения.
2: Старая, как сам процесс.
1: Как сам процесс. Как раз из 70-х. Вот. Мы же с чего начали, тем и закончим. Только не про нагружать все больше нас, а про Teacher Living Kids Alone.
2: Молотки там есть.
1: Молотки там есть, да. Кавер-версия знаменитого хита группы Pink Floyd, Эрик Притц и Proper Education.
0: Авто.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Плановое техническое обслуживание. Постгарантийное обслуживание автомобилей китайских марок. Ремонт подвески. Замена технических жидкостей. Развал схождения колес. Консультация и запись по телефону. 995-505. Кольский 110-1.
0: Круиз-контроль. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
3: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
2: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
3: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3300.
4: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу, встреча с хаски и северными оленями, Аврора Парк, северное сияние, день, который запомнится. Бронь 911-370-27.
5: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
6: 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
0: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней. 488-442. Круиз-контроль.
1: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 995-505.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Климат-контроль.
1: Плюс 11 сейчас в Мурманске, ветер северный 4-6 метров в секунду. Сегодня в первом утреннем прогнозе я рассказывал о том, что ехал на работу, и, дескать, все было в молоке. Даже не туман, а просто такая низкая облачность.
2: Какая жирность?
1: Я думаю, 3%. И Михаил пишет про погоду. Огни Мурманска до сих пор в молоке и в Первомайке посвежее, чем в центре. Ну, в целом, да, я всегда это замечал, что утром в Первомайке холоднее. Но я, когда ехал, не только огни Мурманска были в молоке. Ну вот представь себе перекресток Кольского и Нагорного проезда, ну, отворотка на форум. И вот с этого перекрестка не видно было Лукойла.
2: Ну, остатки молока и тут видно сейчас. Посмотри на сопку Мишукова, да, видно с нашей студии это
1: и
2: дело.
1: И залив был весь в молоке, когда я вот только приехал сюда на работу в 6.40. Было все. Сейчас все рассеивается. Сейчас хорошо. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха 15-17 на сегодня обещается. Небольшой дождь тоже обещается. Ну и в целом облачная с прояснениями погода достаточно теплая по сравнению с тем, что нас ждет, начиная с пятницы.
2: Так, а пропустил ветер? Что там?
1: Что там? Северо-восточный. Умеренный.
2: Небольшой, да?
1: Ну, такой.
2: Ну, посмотрим. Может быть, дождя и не будет. Никакого даже.
1: Думаешь, выдует его?
2: Даже небольшого. Да, если он есть и небольшой, то есть шансы. Есть шансы не брать зонт.
1: А я все-таки взял. Плюс 11 градусов. Сейчас ветер северный. 4-6 метров в секунду.
0: Круиз-контроль.
1: И возвращаемся мы к обсуждению инициативы общественной палаты. Инициатива заключается в следующем. А давайте на последних двух годах обучения детей...
2: Как было.
1: Да, обучать их автоделу. То есть будут изучать и устройство двигателя, и правила дорожного движения, и все разбирать тихо, не торопясь. Не как в автошколах, там буквально за 2 месяца людей учат.
2: Ну, я вам вот тут недавно высказывал свою точку зрения. Я не очень сильно за, и я объяснил это, потому что сам отец вот сейчас 11-классника пойдет, сын в 11 класс, сдавать ЕГЭ, и как бы это будет too much, слишком большой перегруз, если мы хотим по-настоящему научить. И кроме того, как человек с педагогическим образованием, вот тоже как бы не очень сильно понимаю. И есть такие же люди, оппоненты вот тому общественному деятелю из общественной палаты, фамилия у него Гриб, ему тоже отвечают, это прекрасная идея, все классно, деньги где взять? Дело в том, что эксперимент такой начался в 73-м году, по-моему. Mm-hmm. И потом, несколько лет эксперимента, он был достаточно сложный, но грузовики все-таки были подоступнее. Надо отметить, что они были и попроще.
1: Ну, в те времена-то.
2: Что, да, 11-класснику, ну, в те времена это 10-класснику, можно было там что-то объяснить, поршни, цилиндры, там, кольца и так далее, и это было более-менее понятно. Практически все то же самое. И сейчас есть, но там еще сверху куча электроники. Поэтому и сейчас это подороже выходит. И говорят такие, блин, а где деньги взять? И он такой, действительно, да, деньги взять неоткуда, но идея, смотрите, какая классная. Доброе утро, есть у нас кто-то на линии.
3: Алло.
2: Алло, слушаем вас.
3: Алло.
1: Алло.
3: Хотела сказать водителю доброе утро, что он потерял номер, но он уже увидел сам, вышел на светофоре.
2: А где у нас так номера теряют?
3: Ну вот напротив Метеора, Kia, серо-голубая.
2: Просто отстегнулся ни с того ни с сего.
3: Просто отвалился прямо передо мной.
1: Слушайте. Ну, все хорошо, что хорошо кончается.
2: Да.
1: Я сам заметил.
2: Но это знак.
1: Но
2: и ему, и вам.
1: Возможно, он прям почувствовал в этот момент, что раз, машина легче стала. Такой-то надо посмотреть, что случилось.
2: Не, Слава, я сколько, за свою жизнь 3 номера терял. В этот момент ты чувствуешь, что волна хлещет у тебя по капоту. Ну, вот так, чтобы на дороге...
1: А как зовут вас?
3: Елена.
2: Елена, вы права, когда получали, вот уже в каком возрасте? Или школьницей начинали вот учить правила дорожного движения?
1: Да, я думаю...
3: Нет, я очень в сознательном возрасте уже лет, я не помню, по-моему, 35 было где-то.
1: Ага.
2: А как вот к этой инициативе относитесь?
1: Школьников насчет учить?
3: Ну, на самом деле, у меня дочь в 17 лет получила права. Точнее, не получила, она сдала на права в 17 лет. У нас была прям цель, она хотела. Угу. И в 17 лет она сдала, и ждала 18, чтобы их получить. Вот. И я хочу сказать, что она совмещала в 10-11 классе стрельбу в ДСАФе, параллельно художественную гимнастику и учебу на права. И все прекрасно. И закончили, и поступили в школу. Так что ничего не могу сказать.
2: Слушайте, ну, ну сейчас... это классно, уважуха. И еще
1: стрельба,
2: и ЕГЭ прекрасно сдала, да, насколько я понимаю.
3: Стрельба помогла.
2: Да. Ага. Ну, когда человек талантлив, он талантлив во всем, как
1: говорится.
2: Спасибо
1: большое, Елена, удачи вам.
2: Выбор, конечно, шикарный, потому что, да, гимнасткам нужно уметь стрелять. Не только глазами.
1: Это, возможно, понадобится. Друзья, сегодня узнаем, как вы относитесь к инициативе ввести курс автодела, собственно, в последних классах школы. В каком возрасте вы лично начали изучать правила дорожного движения и получать права? Ну и в каком возрасте вы для детей своих это планируете? Или, возможно, уже ваши дети, вот как сейчас у Елены, Елена рассказала, уже сдали на права.
2: Вдохновляющая история. Да, если у вас тоже есть такие же истории, то пишите, звоните нам. 488-448, наш телефон в студии.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Обслуживание тормозной системы и системы кондиционирования. Техническая мойка. Запчасти в наличии и на заказ. Комфортная зона ожидания. Бесплатный кофе. Wi-Fi. Обслуживание парков автомобилей юрлиц с НДС. Консультации и запись по телефону. 995-505. Кольский 110-1.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в «Формулу». Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. «Формула» – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
5: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
6: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саиф-Кулоевич, Агрнип 321-519-400-143-34.
7: 22 августа. Хэхэ-бар. Летняя сессия проекта «Скайтоп». Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура. Копанган. Мурманск. Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар. Таиланд. Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэхэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
8: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
0: Круиз.
2: Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 995-505.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Интересные, конечно, дети растут у наших слушателей. Буквально несколько минут назад в прямом эфире Елена рассказала про свою дочь, которая мало того, что сдала на права в 17 лет, так она еще обучалась и стрельбе, и художественной гимнастике, просто Джон Уик. Я другого слова у меня нет.
1: Слушайте, но надо отметить, что в общей массе-то, конечно, подростки не все такие.
0: Это
1: и
0: да.
1: Есть разные, не сказать, что плохие, хорошие. Да они все пока еще дети, подростки, хотя думают, что они взрослые. И наша задача постараться как-то им помочь. Вот эта общественная инициатива представителя общественной палаты, который говорит, давайте обратно введем автодело курсом в школе, она, конечно, сначала спотыкается о финансовую сторону, потому что это достаточно дорого. А с другой стороны, это все классно, но вот в такой форме, как это было реализовано в 73-м году, сначала в московских некоторых школах, а потом эксперимент пошел дальше, пожалуй, что уже и не получится. Просто потому что... Там упор-то на что? В том числе и на грузовики. Угу. Даже в большей степени. Давайте так. А сейчас у нас, вот, пожалуйста, если вы не знали, то по некоторым дорогам ездят беспилотные грузовики КАМАЗ. Они прошли испытания, и в рамках для них специальный режим, обозначенный для них. То есть мы-то не знаем об этом.
0: Ага.
1: Дороги есть, и они даже, по-моему, в этом году или в конце прошлого международный рейс совершили. Россия-Казахстан, туда-обратно.
0: У меня вопрос.
1: Отвезли, привезли, все хорошо. Человек там есть. Ты не поймешь, что это беспилотный грузовик. Там человек есть, только он сейчас...
0: В телефоне сидит.
1: Не водитель. Ну, он может, в принципе, где угодно сидеть. Не водитель, а он как логист. И сейчас уже, вот последние новости в акселераторе буду вам рассказывать. Я не помню, вчера это было... Или будет сегодня в акселераторе КАМАЗ приступает к разработке отечественного такого же беспилотного автобуса. И автобусы будут использоваться, ну, ожидается, что будут использоваться. Это Москва, Московская область. Там-то, в принципе, грузовик это или автобус, какая разница, куда начинку засовывать, да? Я думаю, это много времени не займет. Еще Казань, по-моему, и еще где-то. Вот меня удивило, вот четвертое место. То ли Тыва, то ли еще что-то.
0: Очень интересно.
1: В общем, да, эксперимент такой будет проводиться. Посмотрим. Ну, в Москве там все уже цифровизовано. Там вопросов к этому не возникает, что это все будет. Конечно, да, будет человек какой-то рядом сидеть. Пока без этого никак. Даже Тесла без этого не может. Хотя многие стараются.
0: Но вообще, честно говоря, не хотелось бы, чтобы кругом были беспилотные фуры. Кто нам тогда будет моргать правым поворотником, что, дескать, можно обгонять дорога свободно? Роман Карлович пишет. Продолжаем тему уникальных детей. Доченьке 4 года исполнилось 2 августа. За рулем за Нивой. Уже в 3 рулила. Конечно, ей помогал. Летом помогала мне перебирать бензопилу. Все ей интересно было, как это устроено. Вот

0: Потому что есть люди, которые вот хотят. У меня тоже, честно говоря, всегда было желание, и еще тоже в благословенные времена, особенно когда жили в Краснодарском крае, нет-нет, да и проедешься, то на грузовике, то на микроавтобусе, и легковушки, благо эта техника вся была под рукой, да, а только потом получилось. Я-то так и сдавал на права, на самом деле. Понятное дело, билеты мы уже сдавали, кстати, вот это был первый поток, по-моему, кто сдавал по новым карточкам, а когда мы сели, нас полный кунг КамАЗа выпускников, и мастер говорит: ну что тут, давай, иди, садись. Ты же из станицы там, небось, ездил уже много.
1: Я прямо за кунгом
0: поснял. Сел и поехал.
1: Ну, вообще, вот мастер, конечно, у тебя рисковый был человек.
0: Да, мало того, что рисковый. На втором занятии мы уже возили директора ДАСАФа на почту.
1: По бразильской системе.
0: По бразильской системе абсолютно, потому что это военный КамАЗ, он имеет специфику, он еще выше, чем обычный. Он, ну, в принципе, такой же широкий, но ты сидишь, и тебе вот с непривычки, когда ты, ну, вот просто, да, на автобусе где-то ездил, там, ну, на грузовике, я на газоне ездил, там все равно все это выше, ты как будто в электропоезде сидишь, и вот так вот на всех смотришь. И тебе надо как-то вот по узким улочкам проехать. До сих пор помню.
1: И вздрагиваю. Друзья, сегодня мы выясняем ваше, во-первых, отношение к инициативе Общественной палаты сделать курс автодела двухгодичным и выпускные классы школы.
0: Почему я это рассказал? Система будет новая, но учить будут так же.
1: Да. А права выдавать с аттестатом зрелости. Вот как вы аттестат получаете, соответственно, там уже и права будут ждать вашего ученика. Ну и, соответственно, мы спрашиваем, в каком возрасте лично вы начали учить правила дорожного движения и изучать вождение? В каком возрасте ваши дети либо пошли бы, либо пойдут учиться на права? Пишите об этом на стене нашей группы ВК, через сообщение сообществу, через наш сайт phr.ru и приложение. Ну и звоните 488.
0: Про дороги не забывайте сообщать.
1: Да, 448.
2: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Замена моторного масла и масляного фильтра. Замена воздушных, топливных фильтров, свечей зажигания. Замена масла в автоматической и механической трансмиссии. Установка фаркопа, шиномонтаж и балансировка. Диагностика электрооборудования. Установка скрытой проводки видеорегистраторов и антирадиоактивных. 995-505, Кольский 110-1.
2: Круиз-контроль.
3: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в «Формулу». Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. «Формула» – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
4: Физкульт, привет!
5: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
6: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
7: Герои Севера за полярный рубеж.
8: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
9: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
10: Встречайте обновленные Havail Jolion и Havail Dargo. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
11: Автомаркет Havail Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
12: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
13: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариант. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212 603 311.
14: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
15: Рогозерская 34А.
14: Телефон 56 77 80. Стахановец.рф.
16: Кто не работает, тот ест.
17: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
18: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС-консультантов.
17: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 0015.
18: Компания «Консультант ИТС».
19: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
2: «Круиз-контроль».
1: Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 995-505.
9: Собрался налево? Не забудь про помеху справа.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.

0: So are you with me? Be careful what you're wishing for, cause I get freaky.
1: Очень много в последнее время стало появляться комментариев. Давайте некоторые почитаем по сегодняшней теме.
2: Андрей пишет, если делать изменения, то нужно обучать 6 месяцев. Я лично в 92-м году получал права. Угу. Обучение было полгода на легковой и грузовой транспорт. Как по мне, за 2 месяца ничего не понять. А, Андрей, поправим вас. Речь не идет про 2 месяца. Речь идет про 2 года. 2 школьных года обучения. С 10 по 11 класс включительно. Вот про это предложение. Ну, хотя вот, как по мне, нет, так нельзя, наверное, взять схему, которая употреблялась и рождалась в 70-х, в 80-х, и перенести ее в 2026-й. 30-й.
1: Ну ладно.
2: Давай будем честны.
1: Вряд ли, конечно, с этого года все начнется. Я так вообще против вот этой штуки. Мы возвращаемся в те времена, когда, ну, вы, наверное, уже забыли, что Советский Союз, это было государство всеобщей уравниловки. Хочешь, не хочешь, пошел учиться автоделу. А может быть, кому-то это не нравится, ребят. Ну, кому-то, кто-то не питает никакого интереса к автоделу, к двигателям внутреннего сгорания,
2: слушай,
1: и так далее, и тому подобное.
2: Родилось предложение. Давайте не так, затраты-то на это огромные. Давайте тогда субсидию выдавать этим школам, которые бы такие классы брали. Они бы их обучали. У них есть и техника, пожалуйста, и все есть. И денежка бы появилась. Но только эту денежку давать тогда, когда эти ребятки все сдадут. И для того, чтобы пройти вот в этот класс, тоже некий экзамен, ну, что ты хотя бы должен доказать, что тебе это надо.
1: Угу.
2: Что это для тебя мечта.
1: Ну да, чтобы это не
2: чтобы
1: было
2: это
1: всех
2: мечта,
1: под одну гребенку.
2: Да, сбывалось.
1: Так, мы еще комментарий Веры прочитаем и еще на музыку уйдем и дадим вам возможность
2: написать. Давайте,
1: Вера пишет.
2: Вот, согласно с Александром, уроки такие нужны, но права выдавать не стоит. Александр нам писал до этого об этом. Справку какую-нибудь для ускорения последующего обучения в автошколе. И достаточно. Вера, спасибо за комментарий.
1: Так, ну и, как обещал, песня звучит. Буквально пару минут у вас есть, чтобы написать еще какое-то свое мнение по поводу обучения автоделу в школе в 10-11 классах. Как вы относитесь к такой инициативе? В каком возрасте вы сами начали учить правила дорожного движения и учиться вождению? И в каком возрасте ваши дети пошли либо пойдут учиться на права?

0: Итак, учить надо, пишет нам Александр, а вот водительского удостоверения выдавать нет. Сам начал 16-17 лет учить самостоятельно, а 18 после обучения в автошколе сдал и получил уже непосредственно права.
1: Так, а Юля пишет про срок, ну явно не 2 месяца, как сейчас учат, за это время точно ничего не понять, я училась. Тогда еще было полгода, но я лично по ускоренной программе 2 месяца училась, так как хотела выпуститься до Нового года. Сыну 15 лет, в следующем году отправляю его учиться в УПК. Там год обучения, выпускаются со справкой до 18 лет. Я сама с правами, 18 лет уже, и обе мои работы тесно связаны с вождением. Училась в ДОСААФе. Так, Юлия, спасибо. Следующий комментарий.
0: А всем автошкольный привет, пишет Алексей. Классное предложение на самом деле. Убираем всякую ненужную муть, загружающую детей, и вытащим детей из гаджетов, дадим им знания, навыки, полезные для знакомства с девицами.
1: Вот какие у нас полярные мнения. Геннадий пишет, у этого инициативного дядечки, а дядечка из общественной палаты, фамилия запомнил, имя не запомнил, фамилия такая яркая, Гриб. Так вот, уже не то, что дети, внуки уже большие выросли, а иначе он знал бы, что ранец школьника сегодня весит, как аккумулятор грузовика, и рабочие часы часто подольше рабочего времени родителей. Отстаньте уже от детей, школу закончат, решат сами, надо оно им или нет, тем более учитывая стоимость машины сегодня.
0: Примерно такое же мнение высказывает Александр. Инициатива так себе, если это обязательный предмет будет. Если человеку это не надо, то и результата не будет. Только портить аттестат, как говорится. А так с начальных классов можно потихоньку ПДД для пешеходов в игровой форме изучать.
1: Но
0: потом уже
1: делается
0: не в игровой форме и более обширно в рамках уроков по ОБЖ, например. Прав, естественно, в школе никаких не выдавать, потому что в каждой школе, в каждом классе есть свои любимчики, которые совсем не напрягаясь их будут получать. О, как интересная точка зрения.
1: Да, это интересная, любопытная точка зрения. Слушайте, ну что, большое спасибо. Не ожидали, что такой резонанс эта тема. Как казалось бы, инициатива, она берется из практики прошлого. Практика была в то время прекрасная, как многие помнят. И бац, и применяется здесь. Но есть свои нюансики. Во-первых, все это дело затратно. Во-вторых, как мы уже поняли, немногие-то родители и хотят, чтобы их дети, потому что они знакомы со своими детьми, чтобы их дети шли и учились на права. А если посмотреть, вот опять же, почему у нас структура людей с правами такая несколько смещена вот туда, ближе к 50?
0: Угу.
1: Да потому что у нас молодежь не хочет.
0: Это не их, как говорится.
1: Это многие, не многие такие. Я никогда не сяду. Вот, пожалуйста, там, знаю примеры. В семье 2 автомобиля. Бери. И надо человеку. И ездит он в другой населенный пункт для работы. Нет, все равно. Ну, не хочу. Или как бы так хочу, что, ну, вот уже несколько лет не иду.
0: И на самом деле, действительно, ситуация разная. И в этом случае вводить в образовательный процесс дополнительный предмет, который вызовет дополнительную нагрузку еще. Причем, не считаясь с интересами самих учеников, это, мне кажется, очень сильный перебор.
1: Ну, этого и не будет, потому что огромные финансы. Одна надежда у нас на беспилотные автобусы. Вот только тогда мы со Славкой, когда будем в глубокой старости, сможем сесть и не переживать
0: за водителя.
1: Что за рулем никого нет.
0: Спонсор программы — сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание, ремонт разных марок авто, постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения, обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования, обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский 110/1-995-505.
1: Давайте сегодня всем прекрасного, шикарного четверга, аккуратного, внимательного вождения, чтобы не повторилось то, что произошло после вторничного моего эфира. Это было тумач, извините. Мы просто эфир начали именно с этого, с перечисления всех крупных ДТП, которые во вторник произошли в городе по непонятным причинам.
0: Да, будем надеяться, что причина была не наша.
1: Давайте, всем хороших дорог.
0: Так, Максу говорим спасибо и встречаем Катю Новикову буквально минут через 7 в программе «Двое против сна».
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: По Мурманску ездят самые северные троллейбусы. В Мурманске крутится самое северное колесо обозрения. Здесь же работают самые северные «Двое против сна». Каждый будний день на 104.5.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Ученые выяснили, почему одни люди зависят от реакции в соцсетях сильнее других. Есть теория, что соцсети вредят психике из-за бесконечных сравнений себя с другими, но новое исследование показало, что есть одна категория людей, которые наиболее чувствительны к лайкам и одобрению в интернете. И речь о тех, у кого есть депрессивные симптомы. На 104.5 2 минуты с пользой, микрофона Сони Баженова, здравствуйте. Ученые проанализировали более 17 миллионов публикаций почти 8 тысяч пользователей. Во всех трех независимых выборках результат оказался одинаковым. Чем выраженнее были симптомы депрессии, тем сильнее лайки влияли на дальнейшую активность человека в социальной сети. Если публикация получает много одобрения, вероятность снова что-то опубликовать становится выше. Интересно, что это противоречит классическим лабораторным исследованиям. Обычно считается, что при депрессии чувствительность к вознаграждению снижается. Но лайки оказались особым видом социальной награды, которая, наоборот, может сильнее затягивать людей с депрессивными симптомами. Но, конечно, важно понимать, это не означает, что лайки вызывают депрессию. Скорее наоборот, люди с депрессивными симптомами могут быть более чувствительны к социальному одобрению в интернете и чаще возвращаться в соцсети за новым подкреплением. Именно такой механизм, по мнению авторов, может поддерживать нездоровый цикл. Опубликовал, получил лайки, снова захотел опубликовать. Возникает своеобразная зависимость. Количество лайков – очень плохой показатель собственной ценности. Сегодня их много, завтра мало, но это ничего не говорит ни о вас, ни о вашей значимости. Особенно важно помнить об этом людям, которые замечают, что настроение начинает зависеть от реакции подписчиков. А вы проверяете, сколько лайков набирают посты и истории? Расстраиваетесь, когда не получаете реакций или лайки вас не сильно волнуют? Соня Баженова, 2 минуты с пользой.
1: 2 минуты с пользой. Двое против сна.

0: 7 в Мурманске. Как я обещала, ровнёхонько 7 минут прошло, и Катя здесь.
1: Всем доброе утро, здравствуйте. Всего на сборы 7 минут, понимаешь, нужна идеальная женщина.
0: Но в целом-то да. Как твой путь на работу сегодня?
1: Слушай, хорошо, машин все по-прежнему мало на дорогах. Я говорю мужу, слушай, как хорошо едется. Он говорит, да, говорит, подожди, 1 сентября не за горами.
0: Кстати, о 1 сентября. Мы сегодня в круиз-контроле с Максом обсуждали введение автодела в 10-11 классах для школы. И вот ты вот как на эту инициативу смотришь?
1: Слушай,
0: ты у своего ребенка не собираешься?
1: Я бы, да, его отправила, чтобы у него был такой навык, такое умение. Почему нет? Тем более в рамках школьной программы. Да, я согласна. А если бы у меня была дочь...
0: А он сам испытывает какое-то желание?
1: Желание научиться водить, но пока ему только 12 лет. Ну, слушай, наверное, я понимаю, что в автомобиле он с рождения, и это определенное чувство комфорта, так сказать. Он по-другому.
0: Просто у подростки такие люди, я не могу судить по своим детям, которых у меня нет, я сужу по себе. Подростки такие люди, у которых постоянно, знаете, сфера интересов куда-то смещается.
1: Я, безусловно, я с тобой согласна на 100%.
0: Я сейчас сделаю страшное признание. Да. Я в 12 лет вообще мечтал стать дальнобойщиком.
1: Вот, видишь, какая прелесть. Тебе бы точно
0: понравилось. Мне нравились грузовики.
1: Вот, понимаешь. Он пока у меня мечтает
0: стать... Не стал.
1: Да. Там все что-то. Рэп, музыка, вот это вот все. Я говорю, так, посмотри в сторону других профессий, пожалуйста. Ну, в общем, поглядывай.
0: Давай без этого, да.
1: Но вообще, мне кажется, такая хорошая инициатива. И я помню, что там в то время, когда я училась, и училась там моя сестра, она заканчивала 11 класса вот в УПК, вот здесь, вот напротив 36-й школы, там сейчас администрация города Октябрьского района, по-моему, да, находится, была УПК, и она вот училась в медицинском классе, и по окончанию учебы она получала вот эти вот, кстати, корочки, говоря, медицинской сестры, средней, там, младшего персонала.
0: Нам об этом комментарий Александр написал, говорит, школа была на Комсомольской 10, напротив 36-й.
1: Я про эту школу и говорю.
0: Там же раньше учили автоделу, и права получали АБЦД.
1: Все, да, но вот сестра моя, Елена, с медициной была связана в этой школе.
0: То есть там не только, видимо,
1: мальчики,
0: автодел,
1: девочки.
0: Там было разделение. Это интересно.
1: Да, там были классы. Класс мальчишек, класс девчонок.
0: Чувствую, ты, короче, мы по тебя поняли. Ты тотальный одобрямс.
1: Одобрямс. Ну, а что нет? Это все навыки, которые могут потом в жизни сильно-сильно пригодиться. А пока ты учишься в школе, как раз у тебя есть на это время. Потом ты будешь долго собираться, у тебя там семья появится, все дела. Вот, например, видишь? Я свои там права получила, когда у меня уже ребенок родился, да, и до сих пор они вон в кошельке лежат, и никак я их...
0: Почему? Удостоверение личности?
1: Ну, удостоверение личности как вариант, но, видишь, за руль я так и не сажусь. Есть определенное опасение.
0: Ага. То есть есть... То есть ты получила права, потому что надо?
1: Ну, потому что у меня было желание преодолеть страх скорости.
0: Ага.
1: Не сильно это получилось, как ты понимаешь. Но я попробовала.
0: Ну, хотя бы пыталась.
1: Да.
0: Я тебя понял. Друзья, двое против сна здесь. Катя Новикова, Вячеслав Каверин. До 11 утра в ваших радиоприемниках будем о разных совершенно вещах говорить, о разных вещах рассуждать. И, конечно, первым делом ждите буквально минут, опять же, через 8-10 рассказ о погоде. Она сегодня какая-то максимально противоречивая. Синоптики дают абсолютно разные прогнозы, даже несмотря на то, что день уже наступил. Уже утро фактически скоро закончится, да, после 11 часов.
1: Ну, я так понимаю, что ты уже на разные сайты заглянул,
0: да,
1: и даже
0: уже...
1: наблюдаешь, тем, как плывут облака за окном.
0: Да, и все разные говорят. Вот. Будем выяснять. В общем, вам в любом случае желаем отличного дня.
1: Да, и доброго утра.
2: Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: Реклама.
0: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37 077 или на сайте geliomega.ru.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
4: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Хит-радио» 488-442.
5: Утреннее шоу «Двое против сна». Удачное начало удачного дня.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «ЛС Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б.
2: Я чувствую себя гадалкой Таро.
1: Значит, ну, раскинь, вот раскинь, давай.
2: У меня сейчас три карты, значит.
1: Свои прогнозы.
2: Итак, одни синоптики уверяют, что сегодня будет, ну, частично облачно, патли клауди, ну, то есть переменная облачность, и где-то уже к 12 будет градусов 18 со знаком плюс, а с 14 до 16 возможен небольшой дождь.
1: Ну, конечно, я же зонтик не стала брать сегодня.
2: А я взял. Другие синоптики говорят, что тоже переменная облачность, но...
1: Вот это мне больше нравится.
2: Но к 14 распогодится до нельзя просто. И до плюс 20 дело дойдет. Вот. Но, а другие говорят, что нет, облачно будет с прояснениями, с небольшими. Временами небольшой дождь, ветер останется северо-восточным умеренным, и температура 15-17.
1: Ну вот, смотри, то есть два за дождь и один против дождя. Ну, наверное, ладно, поживем, увидим, как говорится. Сейчас тучи не ходят, они просто красиво так распространились по всему небосклону. Да, это то, что мы сейчас можем наблюдать. Что касается сопки Зеленый мыс, откуда к нам обычно осадки прилетают, там все спокойно на данную минуту. Но студийный термометр и вовсе показывает хорошие значения 14,8 градуса.
2: Но сейчас, наверное, мы, если скорректируем эти показания, плюс 13 в городе, ветер северный 3,6 метра в секунду. И на этом давайте рассказ о погоде предварительный закончим. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «ЛВС Авто», продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ, выкуп авто по рыночной цене.
1: Цены удивляют. Фролова 24А, Кольский 27Б, 25, 25, 50.
0: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Нептуника. What if?

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
1: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
2: Всем привет, с вами Максим Байков. Средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилья Мурманска демонстрирует стабильность уже не первый год, балансируя вокруг отметки 100 тысяч рублей за квадратный метр. Последний срез, конец первой декады августа, 106 242 рубля, отмечает эксперт программы Константин Винзовский.
3: Говоря о популярности в сегментах, тоже особенно ничего не изменилось. Кредитные покупки по количеству, по величине чека займа, то есть кредитного договора, тоже особенно не изменились. Ставки, честно говоря, за лето, несмотря на то, что ключевая ставка снизилась, ставки ипотечные тоже особенно не изменились. Тоже 17, там, 18, 19, 20, в зависимости от формы сделки, величины первого взноса, там, определенных качеств, критериев отбора заемщика, соответственно, разные ставки. Но в любом случае они не 13, не 14, не 15, и таких ставок нет.
2: Платежеспособность покупателей квартир в Мурманске также остается на прежнем уровне, обеспечивая движение рынка.
3: Какого-то вливания большого ипотечного в рынок не происходит, то есть количество сделок ипотечных такое же, как и было 3-4-5 месяцев назад, да я бы сказал, что с начала года плюс-минус объем ипотеки не растет сильно. Динамичный, но не взрывного, ничего такого прям вот яркого, чтобы прям заметить, выделить эти цифры, этого нет. В целом рынок прогнозируем и думаю, что к новому сезону вряд ли что-то изменится, здесь скорее всего из плюсов для тех, кто приобретают, появятся квартиры, чуть в большем количестве появится какой-то выбор. Для тех, кто продает, чуть больше сложностей, потому что конкурентные предложения появляются.
2: Продавцам в новом сезоне придется играть ценой и качеством, делать косметический ремонт квартиры или, как минимум, хорошую подготовку к сделке, чтобы привлечь покупателя через объявление. Количество инвестиционных покупок расти не будет, да и потока сделок за счет массового перетекания средств с депозитов тоже ждать не стоит, отмечает Константин Винзовский.
3: Перетеканий, скажем так, капиталов мы не наблюдаем, чтобы с депозитов понесли на рынок. То есть это было, это остается, то есть люди, некоторые граждане, мурманчане видят перспективу, да, покупают недвижимость, вкладываются в том числе с точки зрения арендного интереса инвестиционного, кто-то на депозитах держит, то есть деньги не выводит в рынок недвижимости. А сегодня еще и говоря об инвестициях, популярным является там и работа с рынками ценных бумаг, все больше и больше консультантов, многие имеют опыт удачный, да, инвестиций, поэтому не все идут на рынок недвижимости, поэтому рынок стабильный, прогнозируемый, цена 100 тысяч за квадрат в среднем. В принципе, мы ее видим в ближайшем будущем в таком размере.
2: С учетом всех перечисленных ранее факторов, можно сделать вывод, что стабильная средняя цена на вторичном рынке жилья делает квартиры в Мурманске год от года более доступными. И пока перспектив к росту цены на горизонте планируемых событий не наблюдается.
0: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
1: Как кофе против чая. Как бутерброд против яичницы. Двое против сна. С 7 до 11. Каждый будний день на 104.5.

0: Реклама.
1: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
2: ИП Горякина Диана Валерьевна, ОГРНИП 32023-7530-128-20.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
4: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
3: BLG. Надежность в движении.
5: Вот она, рыба вашей мечты.
6: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
5: Вкусно и полезно.
6: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
7: О, саженцы подвезли. На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
8: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в «Формулу». Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. «Формула» – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
9: Я Гален Вау. Переверну. И снова 3 сентября. Я в мясорубку загляну, и там куплю себе мяска. Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников, фотозона, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
10: Без возрастных ограничений.
11: Самый болтливый наряд ДПС. Двое против сна на Power Hit Radio.

0: Золото чартов.
1: Как и всегда, мы берем чемоданы, значит, наперекор судьбе, движемся к какому-либо аэровокзалу и вылетаем срочным образом туда, где слушают какую-то интересную, необычную музыку. Спонсор рубрики «Оно ДПО Академия ТОП». Открыт набор детей от 7 лет на основное обучение. Бронь 21-52-72.
2: Да, в хорошую, далекую страну мы сейчас с вами отправляемся. Там живет самый трудолюбивый и доброжелательный народ в мире.
1: Да ты что?
2: По мнению Forbes на минуту. Ну, такого понятия, как отпуск, у них вообще в принципе нет. Они очень там работящие. И, в общем-то, два раза в год только могут отдыхать. Такие крупные праздники — это у них Новый год, понятно, и осенний фестиваль. Там они 3 дня не работают, ну, а больше времени, собственно, на неработу у них нет такого времени. Очень ценят там преподавателей. Да, в школах, в университетах, в институтах. Эта профессия прям чрезвычайно уважаемая и очень высокооплачиваемая. Вообще, вот если там что-то провинился каким-то образом преподаватель, его только вот чуть ли не сам президент может уволить. Понимаешь, да? Какого уровня почет и признание. Да, люди в этой стране тщательно следят за гигиеной своих зубов. Везде щетки зубные с собой носят, зубные нити. Это все тем, чем наполнены их сумочки. Тэквондо. Такой вот вид боевого искусства как раз-таки в этой стране был придуман. Но еще вот любопытный факт, быстро расскажу. Люди в этой стране автоматически получают какую-либо характеристику в зависимости от группы крови. Например, существуют позитивные и негативные черты, присущие группе крови человека. Например, люди со второй группой крови считаются консервативными, при этом пунктуальными, но они также могут быть навязчивыми, скованными и при этом при всем еще и интровертами. Третья группа крови – это те люди, которые могут изменить партнерам, часто бывают ленивыми, нетерпеливыми. Что касается четвертой группы крови, они в основном такие хладнокровные, критичные. Ну, а первая группа крови означает, что человек амбициозен и спортивен.
1: То есть такое, у них не знаки зодиака.
2: Такое разделение, да, существует в Южной Корее, где, собственно, мы и путешествуем сегодня.
1: Сегодня на вершине корейского чарта YouTube южнокорейская группа ATEEZ. Вот там как-то вот такие буквы в названии наблюдаются, с треком Bad. Вообще, что-то в последнее время зачастили...
2: Зачастили
1: треки с названием, со словом Bad. Вчера, помнишь, Bad Times был?
2: Да?
1: Сейчас просто Bad. Что-то странное. В общем, это из их мини-альбома Golden Hour Part 5, то бишь Золотой час, часть 5. Клип, в котором снялась актриса Chase Infinity в образе невесты с 8 помолвочными кольцами, это по одному на каждого участника
2: это
1: группы.
2: Это столько было, что ли, прецедентов?
1: Нет. 8 участников группы ATEEZ, и там вот она, как бы, со
2: хорошо,
1: всеми,
2: ладно,
1: так сказать. По одному на каждого участника группы. За считанные недели набрал десятки миллионов просмотров, и сейчас его уже называют треком лета в жанре кей-поп, благодаря его цепляющему припеву и фирменной хореографии. Но это, собственно...
2: Но это мы все-таки не сможем прочувствовать, конечно.
1: Да. Мы все-таки в чарте YouTube сейчас находимся, поэтому я говорю, почему он так всех цепляет. Ну и давайте хотя бы послушаем. Мы не увидим все эти 8 помолвочных колец, но тем не менее. ATEEZ Bad номер 1 в YouTube-чарте Южной Кореи.
0: Золото чарта.

Интересная, конечно, музыка номер один в чарте YouTube Южной Кореи от S и Bad. Давайте еще несколько интересных фактов об этой стране вам расскажу. Многие знают, что там нет четвертого этажа, потому что существует суеверие, связанное с числом 4. Его произношение «са» также звучит как слово «смерть». Поэтому во многих зданиях там четвертый этаж обозначается буквой F от английского «for». Еще, наверняка вы слышали, что, дескать, у нас было летоисчисление до революции одно, после революции другое. А вот в Корее летоисчисление тоже уникальное. До июня 2023 года действовала уникальная система подсчета возраста человека. Человек считался годовалым уже в момент рождения. А затем становился на год старше каждый Новый год, 1 января, а не в день рождения. Это означало, что корейский возраст, в кавычках, мог быть на 1-2 года больше, ну, нормального, международного. Но с 2023 года страна перешла на общепринятую международную систему. Однако в быту старая логика все еще встречается. Ну и сейчас очень много людей путешествуют в направлении этой страны, выбирают ее в качестве места отдыха. Имейте в виду, что в Южной Корее не принято оставлять чаевые. В ресторанах, такси, отелях, салонах красоты это не ожидается и иногда может быть воспринято как странное или неловкое действие. Обслуживание уже включено в счет. А культура предполагает, что хорошая работа – это норма, а не повод для дополнительной оплаты. Вот бы такое переняли и все остальные страны. Будем заканчивать.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствовать скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. Аврора Парк, Северное Сияние. Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
2: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брёш собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании ЦСМ. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
4: 22 августа. ХХ-бар.
5: Летняя сессия проекта SkyTop.
4: Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура.
5: Копанган. Мурманск.
4: Прямо с берегов Ленинграда.

0: Заполярье. Вокабуляр.
1: Таиланд.
0: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэхэбар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
2: Ура! Снова в школу! Основным окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
3: Акция месяца. Ура! Снова в школу! В августе при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рихау» скидка 50%. Окна Рихау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25 16 43. Сайт oknaaries.ru.
4: Двое против сна. Произвольная и обязательная программа вашего утра.

0: Фактомат.
1: Я вот из нашей корреспонденции узнал, что нас слушают даже в Мексике. Причем даже не понимают нашего языка. Просили поставить песню, которая там в Мексике популярна. Кениос Руса Рулета. Руса Рулета. Ну, видимо, мы русские здесь понимаем толк в рулетках.
2: Ну, отправьте нам голосовое сообщение, если вы нас сейчас слушаете. Мы как-то будем знать об этой песне.
1: Мы, кстати говоря, по-испански волокем. Спонсор рубрики ООО «Полярное сияние», «Аврора Парк», «Северное сияние», тур выходного дня для всей семьи. И прямо сейчас нам можно не только слать привет из Мексики, но и звонить 488-448. Разыгрываем посещение парка животных на двоих в ближайшее время. Когда вам, собственно, в голову взбредет навестить животных и потрогать рукой?
2: Да, да, там есть и хаски, и олени, и лисицы там у них еще есть в этом парке, и «Северное сияние». В общем, очень все даже любопытно. 488-448. Телефон студии Powerhit Radio. Звоните.
1: И мы сегодня, как и всегда, будем знакомить вас с фактами, касающимися сегодняшней даты. Сегодня у нас 20 августа. Ну и кое-какие подробности об этих фактах сообщать. Алло, добрый день.
2: Здравствуйте, алло.
3: Добрый день.
2: Как вас зовут?
3: Виталий.
1: Виталий, немножечко обреченно звучит ваш голос.
2: Ну, что так?
1: Действительно, не надо. Вы еще ничего даже не услышали. А услышите вот сейчас, как я уже только что сказал, в течение двух минут будем перечислять факты о 20 августа и некоторые подробности. Вот подробностях мы можем брать. Ваша задача — соглашаться или не соглашаться, верите вы в это или нет, и в зависимости от этого произносить «да» или «нет». Готовы?
3: Готов.
2: Желаем вам удачи, Виталий, поехали.
1: По народному календарю Марины Пимены. С этого дня малину больше собирали.
3: Да, согласен.
1: Да, пекли пироги с ягодой, угощали соседей. Только не надо так расстраиваться. Всемирный день комара. Кровь у комаров сосут только самцы.
3: Нет.
1: Нет, конечно, только самки. Плазма им нужна для вынашивания потомства. А в этот день была заложена 22 августа первая на Кольском полуострове буровая скважина. Ее глубина более 12 тысяч метров. Первая буровая.
2: 12 тысяч?
3: Нет.
1: Конечно, нет. 12 тысяч — это глубина Кольской сверхглубокой примерно. А глубина первой скважины была всего лишь 560 метров. Ну, тоже немало. 305 лет назад пущены фонтаны и каскады Петергофа. Там почти 500 фонтанов и каскадов. Петергофе.
3: Да.
2: Прикиньте-ка.
1: Нет, на самом деле, конечно, хотелось бы, но чуть больше 150, что тоже невероятно круто, опять же. 130 лет назад запатентован телефон с наборным диском. Это сделал русский инженер.
2: За патент. Телефон с наборным диском.
1: Да, да или нет?
3: Да.
1: Не-не-не-не-не.
2: А мы говорим «нет».
1: Американский Алман Строуджер его зовут. А именно 20-го... Что такое? Именно 20 августа Эдуард Успенский подарил миру Чебурашку. Чебурашке сегодня 60 лет.
3: Да.
2: Вполне возможно,
1: это верно. С 1966 года ведем отсчет, и лет 20 официально отмечаем, кстати, день Чебурашки. День рождения отца современных ужасов Говарда Лавкрафта. Ядро его творчества — это мифы о Ктулху.
2: Ктулху.
1: Знаете, кто такой Ктулху?
3: Нет, не знаю.
1: Давайте, да. А Ктулху — это что-то среднее между осьминогом, драконом и человеком. Дичь какая-то, в общем.
3: Правильно, да?
1: Да, абсолютно да. Лавкрафт именно о нем и писал. 103 года назад родился Вильям Похлебкин. Он писатель и крупнейший знаток русской кухни.
2: А, Вильям-то Похлебкин.
1: Похлебкин.
2: Это известный персонаж.
1: Да, это действительно верный ответ. Он написал историю русской водки.
2: Например.
1: И, кстати говоря, даже международную премию за это получил. Это яркий пример того, что если ты свое дело любишь, то награда рано или поздно тебя найдет.
2: Итак, Виталий, 6 правильных ответов, 2 промашечки. Отличный результат.
1: Зря расстраивался заранее, Виталий. Все хорошо у вас с результатом, но трубку пока не кладите. За эфиром мы запишем ваш телефончик. Если игрок номер 2 не сможет ничего противопоставить такому великолепному результату, такой игре, то что, будем созваниваться с вами и рассказывать вам, где вы сможете получить свой приз.
2: Спонсор рубрики «Аврора Парк», «Северное сияние», тур выходного дня – это комбо эмоций. Драйв на квадроциклах, водная прогулка, вкусный обед в кафе и знакомство с хаски и оленями. Идеально для всей семьи. Взрослый билет 8 тысяч, детский 5 тысяч.
1: myaurora51.ru 911 370 27.
0: Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: 10 утра – это время, когда мы открываем окно в мир и смотрим туда и узнаем, что там в мире происходит.
3: В смысле новости на 104.5. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в сентябре запустит томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. Готовность жилого фонда Мурманска к отопительному сезону составляет 95%. Накануне в Центре управления регионом состоялась встреча ресурсников с представителями управляющих компаний. Mm-hmm. До 1 сентября все работы должны быть завершены. Паспорта готовности в регионе должна получить 401 организация. Это управляющие компании, ТСЖ, ЖСК. Все они обслуживают более 6200 домов. Ну и в 90% жилого фонда системы теплоснабжения промыты, а прессовки также завершены. Что же касается Мурманска, то планка это еще выше, как я уже сказала, 95%. Но сбои еще есть. В целом отмечено на встрече в этом году темпы подготовки к зиме выше прошлогодних.
2: Да? Да. Как они определили?
3: А вот это надо знать, учитывать им статистические данные какие-то, видимо, приводят. Но 95% ждем, когда будет 100.
2: Конечно.
3: Следующая новость.
2: Когда будет 100, тогда тепло и дадут.
3: Тогда, обычно это где-то вот в первую неделю сентября последние годы.
2: Очень бы хотелось.
3: Происходит.
2: Потому что погода...
3: А что, у меня очень, кстати, тепло в квартире.
2: Погода испортится
3: мне
2: уже...
3: Мне сейчас вообще не надо.
2: Погода испортится уже на этих выходных.
3: Понятно. Ну, а там 5 дней или 8 нам надо подождать.
2: Она не до такой степени испортится.
3: 5 дней, не выше 8 градусов, и тогда дадут тепло.
2: Среднесуточная, да.
3: Да, все верно.
2: Но пока она не до такой степени испортится, да. Но уже в любом случае вот такого не будет.
3: Охлаждаться начнем.
2: Да.
3: Ладно, к дорогим новостям. На железнодорожном вокзале Мурманска полным ходом идут ремонтные работы. Мы прямо это наблюдаем из окон нашей студии. Вице-губернатор Юлия Полиектова лично оценила ход ремонтных работ. Подрядная организация продолжает обновление кровли, фасадов, а также верхней и нижней галереи здания. Работы на вокзале ведутся комплексно. Внимание уделяют благоустройству. Будут уделять также, в том числе, благоустройству нижней привокзальной площади. Это там, где у нас находится, делают остановку пригородные автобусы. Да? Представляете эту привокзальную площадь? Там планируют полностью заменить асфальтовое покрытие. Кроме того, на площади появится современное освещение и понятная туристическая навигация, между прочим.
2: Не какая вот была, а понятная.
3: Очень понятная туристическая навигация. Одним из самых острых и обсуждаемых вопросов остается доступность платформ для маломобильных граждан. Специалисты железной дороги подтвердили, что вопрос доступности пассажирских платформ прорабатывается сейчас совместно с профильными организациями. И на данный момент инженеры ищут техническое решение вот этого вопроса. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области сообщает, что также важно отмечать, что все ремонтные работы идут без остановки производственного, скажем так, процесса. Вокзал продолжает принимать, отправлять пассажиров в своем обычном режиме, что, собственно, мы также с Вячеславом подтверждаем.
2: Наблюдаем,
3: как мурманчане в основном уже возвращаются домой.
2: Ну, да.
3: В большинстве своем, да. После
2: очень много
3: отпусков.
2: Людей, они приезжают, из поезда выходят и идут вот по парковке, которая под нашими окнами.
3: Ну, например, по парковке, либо вот по этому нашему любимому мосту хотя бы раз в жизни кто-нибудь... Мы, мурманчане, дотащили тяжелые чемоданы с платформы наверх.
2: Я бы даже употребил...
3: Ой, ужас, у меня прямо это детская травма.
2: Я бы употребил слово «шкандыбали».
3: Это точно. Туриста нашли. В Мурманской области с вертолета накануне искали пропавшего члена туристической группы. МЧС Мурманской области сообщала о проведении поисково-спасательных работ. Все это дело происходило в Лавозерском округе. Еще 18 августа поступила информация, что один из участников туристской группы, они сплавлялись на лодках по реке Варзуга. Потом этот турист ушел в лес, и местонахождение было его неизвестно. Угу. 7 спасателей Мурманского арктического аварийно-спасательного центра с вертолета обследовали территорию, и турист обнаружен. В медицинской помощи он не нуждался. Вертолетом же товарища доставили в Мурманск.
2: Вот Александр пишет, жители Кирпичиков решительно против отопления в данный период.
3: Ну какой в данный-то период? Никто не собирается давать отопление.
2: Дадут, когда вот 5 дней будет ниже плюс 8 среднесуточная. А вообще, если честно, у нас нету такого разделения. Кирпичник, не кирпичник. Всем сразу дали. Сиди и подготовь веники.
3: Сиди и продувай батареи.
2: Подготовь веники, шапочку специальную, если у тебя дома сауна.
3: Ну, в общем, все нам, знаете, все время нам чего-то не хватает. Как это, да, вот это в песне поется. Кто-то за отопление, кто-то кому-то жарко. Ладно, друзья мои, еще одна новость будет в этом выпуске. На 18-й кинофестиваль «Северный характер» поступило более 400 работ из 12 стран. Напомню, кинофестиваль в Мурманске пройдет со 2 по 8 ноября, а прием заявок уже завершен. Поступило 420 работ из России, Узбекистана, Ирана, Белоруссии, Армении, Кыргызстана, Франции, Бразилии, Испании, Мексики, Швеции и Китая. Большинство заявок в номинации «Короткометражный игровой фильм». На втором месте «Документальные фильмы до 60 минут». На полный метр прислали 38 фильмов, а также есть еще номинация «Анимационный фильм», «Документальный фильм до 90 минут» и сериал. 13 аж сериалов прислали. Количество участников конкурсной программы станет известно после 15 сентября. Ну и что еще интересного хочу сказать. Тема фестиваля в этом году «Сила характера». Ну и традиционно участников ждет большая деловая программа, мастер-классы, кинематографисты известные приедут в наш город. Бесплатные показы для зрителей также будут организованы в кинотеатрах, в учреждениях культуры областного центра. Ну и в том числе уличный кинотеатр «Под северным сиянием» будет работать в ноябрьские дни.
2: В ноябре?
3: В ноябре.
2: Там, конечно, замечательно темно будет, но там и температура будет не
3: детская. И зябка, наверное, тоже будет, но тем не менее, это уже такая хорошая практика, и я даже бывала в этом уличном кинотеатре, на улице Воровского его тогда устанавливали в рамках «Северного характера». Но пока еще у нас тепло, пока не так темно, как в ноябре, а уличный кинотеатр вновь откроет свои двери. Напомню, что в конце августа в рамках Дня российского кино также кинотеатр уличный на улице Воровского будет работать. Все, кинофестиваль «Северный характер» со 2 по 8 ноября в нашем городе.
2: Так, а что
3: больше
2: касается...
3: ничего не расскажу.
2: В конце августа, 28-29 числа, будет уличный кинотеатр на улице Воровского.
3: Да,
2: я вот помню по датам такое событие. Спасибо, Катя.
3: Да, пожалуйста, будут еще новости в 12, 14 и 16 часов. Спонсор выпуска представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Благодаря встроенному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большой точностью 63-22-00. Медицинские услуги, возможные противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: С новостями мы закончили. Впереди еще целый час отличной музыки, наших разговоров о том, о сём. В общем, это еще один час утреннего шоу «Двое против сна». Слушайте музыку, мы пошли наблюдать за тем, как идет ремонт кровли на железнодорожном вокзале.
0: «Двое против сна». Они уже выспались. Или очень хорошо притворяются. Can't stop thinking, can't slow down. I'm chasing something.

0: Реклама.
1: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmul.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmul.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
2: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов.
3: 608-088. Вконтакте «Аутомаг 051».
4: Привет, обед, вкусная домашняя еда с доставкой, суп, горячее, салат, всего 370 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовь.

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
2: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Powerhit Radio.
4: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
5: Двое против сна. Спят быстро, говорят много, хохочут.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – мебельный салон ЗОВ. Закажите кухню и получите в подарок мойку и польские петли с доводчиком на весь заказ. Ленина, 27А. На улице постепенно светлеет и, собственно, теплеет. Наш термометр показывает уже 15,8.
2: Да, это там значит, даже что-то похоже на солнце, посмотри.
1: Да, это значит, что как минимум 14 градусов на улице есть. Северный ветер 3,6 метра в секунду. Нам вопросы поступают про северный характер. Фестиваль поступило 420 работ. Это означает, что все их покажут? Нет, конечно.
2: Да нет, это же на конкурсной основе. Конкурс будет
1: вот
2: проводиться.
1: Вот мы точно так же на конкурсной основе проводим сегодняшние прогнозы погоды. Нам три разные версии прогноза поступают. Мы какую-нибудь одну выбираем и вам говорим, что сегодня ожидается достаточно солнечная погода. Возможен дождь. До 20 градусов тепла обещают.
2: Да, в общем, найдите сегодня время, обязательно прогуляйтесь по нашему городу, а может быть по окрестностям нашего города. Я имею в виду зеленые зоны, потому что завтра-то уже портится, погодка начнет.
1: Да, градусов 11-12 с дождем гораздо более сильным, а не таким небольшим, как сегодня его обещают. В целом, облачность тоже будет некоторая присутствовать сегодня на небе над Мурманском. Ну и температура воздуха, как я уже сказал, сейчас около 14, а вообще сегодня ожидается 18-20 тепла.
2: Шикарно. Спонсор прогноза погоды представляет мебельный салон ЗОВ Мурманск. Кухни на заказ, корпусная мебель для гостиных, спален, детских, офисов и ванных комнат. Индивидуальный подход, выезд на замер, разработка 3D-проекта от дизайнера, широкий ассортимент для любого бюджета.
1: Гарантия до 5 лет, 27А, второй этаж. Все это на проспекте Ленина.
0: Двое против сна. Произвольная и обязательная программа вашего утра.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Скоро вся страна потратит миллиарды рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
2: Добрые подробности на ДВЦ.

0: культурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
1: Герои Севера за полярный рубеж.
2: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
0: Регистрируйся на платформе «Байран».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Двое против сна. Бла-бла-бла.

0: Киноспам.
1: Ну, здравствуй.
2: Я смотрю, погода прям сильнее и сильнее. Все налаживается и налаживается.
3: Ну и студийный плюс 16 уже показывает.
2: Спонсор рубрики ООО «Полярное сияние», «Аврора Парк», «Северное сияние», «Мотосап» и «Мотовесельные туры». Как всегда по четвергам обозреваем кино. Все киноновости, которые успели наслучаться за неделю в мире, перед нами сейчас пробегут. Короткой строкой
3: давайте
2: буквально пробежимся. Для начала. Третья «Дюна». Скоро выйдет. Показали новый тизер.
3: Хорошо.
2: «Зверополис 3» официально запущен в работу.
3: Только второй недавно был.
2: А вот уже запустили третий.
3: Ну какие?
2: Пирс Броснан присоединился опять же к триквелу кинофильма «Тайлер Рейк». Ну,
3: да,
2: собственно, первые два фильма уже вышли. Вот опять же готовится третий, и там будет Пирс Броснан. «Призрачный гонщик» с Райаном Гослингом выйдет в 2028 году летом. То есть буквально недавно мы рассказывали новость о том, что, дескать, выбрали Райана Гослинга на роль «Призрачного гонщика», ремейка. И вот теперь уже и конкретную дату.
3: Даже, да.
2: Киноремейк «Рапунцель». Представляешь?
3: Был Конечно, мультфильм, знаю об этом.
2: Был мультфильм, снимут игровой фильм, и он тоже уже получил дату премьеры 31 марта 2028 года. «Рапунцель».
3: Ну, все в ожидании томительном, кто любит эту златовласку.
2: Ну и трагическая новость. Умерла звезда «Крика» и сериала «Герои» Хайдена Пантьери. Ей было всего лишь 36 лет. Тоже новость, да, которую мы не можем обойти вниманием на минувшей неделе.
3: Так, что, давай я тогда буду рассказывать про местный кинематограф,
2: да,
3: потому что, в Мурманске,
2: там,
3: конечно же, тоже снимается кино. В новостях я уже рассказывала о том, что 12 стран представили свои работы на кинофестивале «Северный характер». Это уже будет 18-й международный кинофестиваль, а возглавит его известный российский кинорежиссер Иван И. Твердовский. Да, тема фестиваля «Сила характера». Участникам предлагают исследовать многогранность проявления внутренней стойкости как на экране, так и за его пределами и сосредоточиться на главном, на человеческом духе, закаленном в испытаниях. Со 2 по 8 ноября кинофестиваль «Северный характер» пройдет, и география довольно широкая. Это и помимо там России, Белоруссии, Узбекистана, Армения, Франция, Бразилия, Испания, Мексика, Швеция и даже картины из Китая будут представлены на суд жюри. Вот так.
2: Так, ну, я более глобальные масштабы, конечно, буду покорять сегодня в своих рассказах. Ну, например, «Человек-паук. Новый день» продолжает переписывать историю мирового проката.
3: Ну да, ну да.
2: Пересек он отметку в 2 миллиарда долларов сборов и стал вторым по скорости фильмом в истории, которому удалось достичь этого результата. Быстрее заработали только «Мстители. Финал». Они достигли этой отметки всего за 11 дней после премьеры. Тут побольше прошло. Не отстает и наш «Колобок».
3: Ну, а что там он, «Колобок»?
2: У
3: «Покажи
2: Колобка» очень смешной рекорд, ну, как и все, что связано с «Колобком». Сказочный блокбастер «Последний богатырь Колобок» показал лучший результат второго уикенда среди всех российских картин, выходивших летом 2026 года. То есть с каждым последующим словом мы все сужаем и сужаем,
3: ну, да,
2: в область.
3: Ну да, не говори-ка.
2: 192 миллиона рублей. Суммарно фильм собрал уже более 600 миллионов рублей. Количество зрителей превысило 1,4 миллиона человек. Вот так вот. Картина вышла в начале августа, ее бюджет составил около 1 миллиарда. Проект рассказывает о появлении Колобка в Белогорье, его побеге от родных и знакомстве с пекарем Тихоном. Ну и еще один рекорд был установлен. Экранизация гомеровской «Одиссеи». Ну,
3: я бы назвал... Посмотрела. Вот я ее посмотрела.
2: Я назвал бы вольной экранизацией «Одиссеи». Установил очередной рекорд. Фильм стал самым кассовым IMAX-проектом в истории.
3: Угу.
2: То бишь в данном формате IMAX картина Кристофера Нолана собрала 289 миллионов, обойдя первый «Аватар» Джеймса Кэмерона,
3: понятно,
2: который, оказывается, все это время держал этот рекорд.
3: Пальмы первенства.
2: 270 миллионов. А всего на счету «Одиссеи» со всеми кинотеатрами, не только «Аймакса», 1,131 миллиона. Вот такие у меня есть рассказы о рекордах.
3: 28 и 29 августа в честь Дня российского кино мы будем в Мурманске кино смотреть прямо на улице. Да, посмотрим короткометражные фильмы мурманских авторов и мультфильмы. Ну и, кроме того, покажут фильмы «Филателия», которые снимали в городе Мурманске. Так вот, появились подробности и, так сказать, полная программа этих дней кино.
2: Ну-ка.
3: Да, вы можете ее посмотреть в группе Центра развития кинопроизводства Мурманской области. Что хочу сказать. Значит, будет работать уличный кинотеатр 28 августа. Начнет свою работу с 15 часов и продолжит до 21 часа. Ну, а 29 августа пораньше начнут в 12 часов и также до 21 часа. часа будут показывать различные фильмы. Так, что хочется мне еще отметить, что большая площадка, где будут еще показывать кино, это центр... Нет... Центр современного искусства СОПКИ-21А. Всех приглашают. Добро пожаловать. Кино – это интересно.
2: А у нас Александр пишет, а Человек-паук-то стартанул или у нас опять его передвинули?
3: Сегодня Стартанул.
2: Сегодня 20 августа, билеты уже в продаже. Вот, в частности, об этом гласит сайт murmol.ru.
3: Да, и мой сын сегодня собирается пойти посмотреть.
2: Прямо на Человека-паука?
3: Да, что ты, он же фанат. Нет, папа не собирается. Меня, говорит, не берут, тебе будет неинтересно. Я говорю, почему же? Мне надо потом поделиться своими впечатлениями
2: вот
3: о кино. Может быть, к ним и присоседюсь, конечно.
2: Потому что на Одиссее ты была,
3: да.
2: тебе было неинтересно.
3: Да.
2: Теперь хочу, чтобы мне было неинтересно на Человеке-пауке.
3: Не, ну что-то я смотрела, в принципе, мне этот персонаж нравится.
2: Так, ребята, сейчас будет страшная история, в кавычках. Значит,
3: извини, я, кстати, вспомнила, просто первого Человека-паука я вообще смотрела в кинотеатре «Атлантика», как давно это было.
2: В те времена.
3: Он еще работал.
2: Хитом китайского кинопроката стал низкобюджетный мультфильм, который... буквально на коленке сделали мама с сыном. Сначала на премьеру никто не пришел, но затем мультик хайпанул, как говорится, выстрелил в соцсетях, и люди повалили в кинотеатре, чтобы просто поорать.
3: В смысле?
2: Потому что
3: от ужаса?
2: Да.
3: Или радости?
2: Он просто максимально... Я не знаю, какое слово подобрать. Вот странный и примитивный. Там графика уровня первой Sony PlayStation. Ну, возможно, даже хуже. Низкобюджетный мультфильм «Бычок Лай» на протяжении пяти лет создавали начинающий мультипликатор Синь Юмен и его мама Сунь Лифан. А в качестве продюсера картины указана компания Далян. Я не могу прочитать эти слова. Ну, в общем, она занималась дизайном интерьеров всю свою жизнь. Но тут решила спродюсировать мультфильм.
3: Ну, почему нет?
2: И значит, этот мульт с примитивной графикой вышел в прокат 5 августа. За первые 10 дней и его посмотрели 236 человек. Это даже меньше, чем «Колобок».
3: Но
2: вскоре его фрагменты завирусились в соцсетях, и зрители стали покупать билеты из любопытства, чтобы своими глазами увидеть, насколько он кринжовый. В итоге «Бычок Лай» уже собрал в прокате $1.5 миллиона. И все идет дальше. Поскольку такого ажиотажа никто не ожидал и постеров не хватило, в кинотеатрах стали появляться нарисованные от руки афиши, которые как нельзя лучше демонстрируют вообще...
3: Все, что создали они.
2: Да, вот саму атмосферу мультфильма заранее тебе готовят, ты уже на афише видишь, как там все внутри будет выглядеть. Вот так примерно. Я посмотрел фрагменты.
3: Ну?
2: Это страшно.

0: Будет «Бэтмен 2», как раз-таки с...
1: Кто же «Бэтмена», интересно, будет играть?
0: Роберт Паттинсон.
1: Да?
0: Вот в этой итерации теперь его играет Роберт Паттинсон. Я, говорит, Себастьян Стэн сказал, не могу ничего сказать о фильме «Бэтмен. Часть 2» Мэтта Ривза, где я играю Харви Дента. Прелесть этой профессии еще и в том, что она позволяет участвовать в проектах подобного масштаба, которые я люблю как зритель. Съемки «Бэтмена 2» стартовали этой весной. Релиз намечен на 18 февраля 2028 года. И там, как мы уже узнали только что, Харви Дента будет играть Себастьян Стэн, а Бэтмена непосредственно товарищ из «Сумерек».
1: Ну вот я вспоминаю сейчас, вот как выглядит, конечно, Паттинсон. Мне кажется, он бы больше на роль Джокера ему подошла бы. Ну, по выражению его лица.
0: Ты думаешь, что-то такое в лице зловещее?
1: Ну да, что-то есть такое.
0: Не знаю. Конечно.
1: В общем, 18 февраля 2028 год.
0: Посмотрим,
1: в ожидании, да.
0: Кто там и как там. А пока заканчиваем мы наш киноспам. Спонсор рубрики «Аврора Парк. Северное сияние». Хочется приключений? Выбирайте мотосаптур на квадроцикле и сапе или мотовесельный на квадроцикле и лодке. Сначала вы покоряете дорогу на квадроциклах, добравшись до озера Хельдинска, пересаживайтесь на сабборд или лодку, чтобы насладиться красотой природы. Цены от 5000 рублей.
1: Моя «Аврора» 51.ру 911-370-27.
2: Она не может любить меня!
3: Я брата ищу. Киноспам.

0: Реклама. Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
1: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
0: Точно. У них как раз акция «Высокая скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
1: Да, просто звони. 707-105.
0: Эх, малой отличником станет.
1: Звони. 707-105.
2: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 31 октября 2026 года.
3: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
4: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 30.

0: Фактомат.
1: Итак, друзья, начинайте звонить 488-448, дабы принять участие во втором раунде нашего фактомата. Спонсор рубрики ООО «Полярное сияние». «Аврора Парк. Северное сияние. Баня с чаном для отдыха на природе».
2: 488-448, телефон студии Пархит Радио. Пожалуйста, звоните. Мы готовы познакомиться со вторым нашим игроком. Час назад сыграли с Виталием. Виталий дал 6 правильных ответов.
1: Ничего себе.
2: Ну да, хороший результат.
1: Я уже успел забыть. А ты молодец, записалась.
2: А вот, посмотри, все записано.
1: Да, 6 правильных ответов дал Виталий. И, соответственно, у вас есть шанс как-то, во-первых, подбодрить себя, хвастануть родным и близким, может быть, просто знакомым, что вы сегодня смогли выиграть на радио и дать больше 6 правильных ответов. Но для этого надо, собственно, сделать первый шаг, дозвониться.
2: Да, и все просто. Просто говорить «да» или «нет», и больше мы от вас ничего не требуем, никаких энциклопедических знаний и подробностей, просто проверить свою удачу. Давайте знакомиться.
1: Кто на связи?
2: Алло, как вас зовут?
3: Да, здравствуйте, Сергей.
1: Сергей, очень приятно. Итак, как и час назад, в случае Виталия, мы вам будем перечислять факты, которые касаются 20 августа. За фактами будет следовать некоторая подробность. Вот в подробности может крыться подвох. Ваша задача – верить или же не верить нашим словам, говорить «да» или «нет». Все просто. Готовы?
3: Да.
2: Ну, желаем вам удачи, Сергей.
1: А по народному календарю 20 августа Марины Пимены люди наблюдали за аистами. Если птицы готовились к отлету, ждать раннюю осень.
3: Нет.
1: А на самом деле да. А если еще аисты кружат над домом, то это к дождю. Кстати, о дожде. Всемирный день комара отмечается сегодня. Комары не умеют пищать. Их писк – это звук их крыльев.
3: Нет.
1: Ну, абсолютно да. 300-600 взмахов в секунду, и получается тот самый противный писк. Они печатают из-за того, что крылышки.
2: Я не знала.
1: Бэк-бэк-бэк. Сегодня заложили первую на Кольском полуострове буровую скважину. В этот день много лет назад сделали это в Хибинах.
3: Нет.
1: На самом деле, да. В 1929 году на горе Кукис-Вумчор. 305 лет назад пущены фонтаны и каскады Петергофа. Создать парковый ансамбль велела Екатерина Великая.
2: Петергоф. Екатерина Великая велела создать? Да нет, все пораньше было.
1: На самом деле, дело было по велению Петра Первого. 130 лет назад запатентован телефон с наборным диском. Это сделал, как мы уже выяснили, американский инженер Алман Строуджер. А мобильный телефон создал советский инженер. Верите в такое?
3: Нет.
1: А на самом деле, да. В 1957 году советский инженер Леонид Куприянович создал и испытал первый образец мобильного телефона. Сегодня 60 лет Чебурашки. Чебурашкой называлась детская игрушка Эдуарда Успенского.
2: Именно игрушка Эдуарда Успенского.
3: Нет.
1: На самом деле, да. Была у него в детстве бракованная игрушка. Не то медвежонок, не то заяц с большими ушами. И вот он его так вот воспел, можно сказать.
2: Недоверчивый вы, Сергей.
1: День рождения сегодня отмечал бы, если бы дожил до наших дней, отец современных ужасов – Говард Лавкрафт. Лавкрафт боялся врачей.
3: Нет.
1: А на самом деле, да. И это страшная вещь. И из-за этого его обследовали только за месяц до смерти, поставили диагноз. Рак в последней стадии. 102 года назад родился автор истории русской водки Вильям Похлебкин. А до истории русской водки он написал популярную книгу про кофе. Верите в такое?
2: Или не про кофе, может быть?
1: Ну, нет,
2: тогда
1: действительно.
2: Вам плюс.
1: Действительно, он написал кофе про... не про кофе.
2: Книгу
1: про... Написал кофе про...
2: Да, сначала про чай, потом про водку. Вот тема знаменитая. Вильям Похлебкин. Ну, конечно же, не только этим. Да, конечно, безусловно.
1: Много всяких книг написал.
2: Разумеется. Сергей, ну что, вы, конечно, человек очень недоверчивый. И в результате вот этим вот самым своим недоверием насобирали аж 6 знаков минус. Но есть и 2 плюса.
1: Есть и 2 плюса. Как
2: первый
1: говорится,
2: и последний.
1: А, по-моему, в начале тоже про аистов Сергей неправильно ответил.
2: Серьезно?
1: Да, тогда 7 минусов. Ну ничего, Сергей, не расстраивайтесь. У вас завтра есть шанс реабилитироваться.
2: Это разумеется.
1: Мы еще завтра будем разыгрывать. А сегодня мы констатируем, что Виталий стал победителем и выиграл посещение парка животных на двоих. И в ближайшее время, когда Виталию, собственно, будет удобно, он туда, в этот самый парк животных, и отправится. Спонсор рубрики «Аврора Парк. Северное сияние». После активного дня время для полного релакса. Баня из липы с чаном на открытой террасе – отличный способ перезагрузиться. Вместимость до 12 человек.
2: Моя Аврора, 51.ру, 911-370-27.
0: Фактомат. Фактомат.

0: Песня дня.
1: Я вообще сегодня, конечно, очень сильным раздумьем был, какую песню выбрать в качестве песни дня, потому что тут и Всемирный день комара.
2: Например.
1: Например, можно
2: что-то было... похожее на писк. У нас же могло быть вариация, да?
1: Может быть, какой-нибудь противный писк.
2: Не нашли.
1: Но зачем вас так? Мы послушаем прекрасную песню певицы Sia. Она называется Cheap Thrills. Можно перевести как это название, как дешевые ужасы, дешевые острые ощущения. Но все-таки день рождения Говарда Лавкрафта. Крафта. Это отец фантаст... всех ужасов. И дешевых, ужасов. И дорогих, и каких только только с него все это и началось. Именно благодаря этому событию мы сегодня песню дня и выбрали. Именно этому событию мы сегодня песню дня и посвящаем.
2: Все, мы встретимся завтра в этом же составе с 10, нет, не с 10, с 9 до 11, да, шоу «Двое против сна». Вячеслав Каверин, Екатерина Новикова. Всем хорошего дня.
1: Пока.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Кольский транспортный терминал». Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru. Госавтоинспекция Мурманской области отчиталась о проверках соблюдения правил тонировки стекол. В этом году выявлено более 2100 нарушителей, управляющих автомобилями с недопустимой степенью затемнения передних стекол. В частности, недавно на трассе Кола инспекторы остановили «Шкоду Октавия» с зеркальной тонировкой лобового и боковых стекол. 21-летний водитель сразу снял пленку, но был оштрафован на 500 рублей. Как отметили в ГАИ, особое внимание уделяется при проверках водителям, которые повторно ездят с нарушителями после штрафа и не устраняют тонировку. За такое нарушение предусмотрены более серьезные меры наказания: штраф от 2 до 4 тысяч рублей, административный арест на срок до 15 суток, а также обязательные работы от 40 до 120 часов.
0: Акселератор.
3: 28% водителей готовы снизить цену авто после месяца безуспешных продаж. При этом в некоторых регионах, в частности в Москве, Подмосковье и Башкирии, продавцы зачастую снижают стоимость уже через неделю, сообщил ДРОМ. Как показал их опрос, проведенный в июне этого года, среди почти 10 тысяч человек 28% автомобилистов снизят цену через месяц отсутствия покупателей, 18% через две недели, 15% через неделю, а 12% готовы удерживать ценник несколько месяцев. При этом четверть опрошенных автолюбителей заявили, что никогда не скинут цену. Некоторые автовладельцы отметили, что снижают цену понемногу, учитывая в ней возможность торга. Спонсор программы – компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Оперативное решение задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. Впереди целый час лета. Проведите его вместе с Power.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж 55 11 11.
2: Кажется, мне срочно нужен выходной.
3: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. Аврора Парк, северное сияние, бронь 911-370-27.
4: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
1: Джилиманджаро Флагман. Это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5 уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
5: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
6: You're listening to Power Hit Radio. Get the hit.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Погода в Мурманске стала стремительно, в буквальном смысле этого слова, налаживаться. Плюс 17 уже показывают термометры в нашем городе, и северный ветер – 4,6 метров в секунду. Несмотря на северный ветер, на улице довольно тепло. В течение дня нас по-прежнему тревожит обещание небольшого дождя. Ветер останется северным и северо-восточным. Температура воздуха составит от 18 до 20. Я думаю, что к этим отметкам будем мы стремиться. Напомню, сейчас в городе плюс 17 и северный ветер 4,6 метров в секунду. Спонсор прогноз погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей. Используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, Огранив 314-511-011-2300-14. Best music. Best music. Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Физкульт, привет!
4: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
5: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
6: Герои Севера за полярный рубеж.
7: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
5: Регистрируйся на платформе «Байран». Для лиц старше 18 лет.
8: 22 августа. ХХ-бар.
9: Летняя сессия проекта SkyTop.
8: Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура.
9: Копанган. Мурманск.
8: Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
9: Таиланд.
8: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. ХХ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
10: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
11: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
10: «Капитальный ответ» каждый вторник в 11:25
12: на Power Hit Radio.
13: You're listening to
14: Power Hit Radio.
15: Power Hit Radio.

0: Heat Mix.
1: Power Heat Radio
2: 104.5 FM.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
3: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет.
4: Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
5: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
6: 3 сентября. Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников, фотозона, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября. Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
7: 3 сентября. Время скидок. День, когда откроют мясной магазин.
8: Без возрастных ограничений.
9: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей. It's not everyone. Power Hit Radio.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день. На 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска – ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в сентябре запустят томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. На железнодорожном вокзале Мурманска полным ходом идут ремонтные работы. Вице-губернатор Юлия Полеектова лично оценила ход работ. Подрядная организация продолжает обновление кровли, фасадов, а также верхней и нижней галерей здания. Работы на вокзале ведутся комплексно. Внимание уделят также благоустройству нижней привокзальной площади. Планируют там полностью заменить асфальтовое покрытие. Кроме того, на площади появится современное освещение и туристическая навигация. Одним из острых вопросов остается доступность платформ для маломобильных граждан. Специалисты железной дороги подтвердили, вопрос доступности пассажирских платформ прорабатывается совместно с профильными организациями. На данный момент инженеры ищут техническое решение. Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона, все ремонтные работы ведутся без остановки производственного процесса. Вокзал продолжает принимать и отправлять пассажиров в обычном режиме. В Мурманской области до конца года обновят 730 образовательных пространств. Работы идут в 109 учреждениях. Это детские сады, школы, колледжи. Учебный год в обновленных зданиях начнут почти 70 тысяч юных северян. Работы ведутся по нескольким программам. Колледжи по программе «Профессионалитет» откроют 16 новых лабораторий. В рамках проекта «Арктическая школа» появится 57 обновленных пространств. Это спортивные площадки, обновленные классы и столовые. В рамках капитального ремонта обновят 21 образовательное учреждение. Как сообщает издание «Северпост», сейчас Мурманская область входит в топ-10 регионов-лидеров по созданию современной образовательной инфраструктуры. В центре Мурманска обновят наружное освещение. На перекрестке проспекта Ленина и улицы Профсоюзов опоры полностью заменят. Монтаж и подключение стационарных фонарей планируется до 1 октября. До этого момента для обеспечения видимости в темное время суток будут установлены сигнальные фонари на защитных ограждениях, сообщает администрация города. На сцене драматического театра представят балет. В октябре впервые в Мурманске пройдут гастроли театра классического балета Касаткина и Васильева в рамках программы «Большие гастроли». На сцене областного драмтеатра зрители увидят постановки «Спартак», «Дон Кихот», спектакль «Золушка» и «Сотворение мира». Гастроли театра классического балета с 8 по 10 октября. Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Благодаря встроенному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большой точностью. 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 14.00.
0: Летнее время с Power Hit Radio летит не так быстро. Наслаждайтесь!

0: Реклама.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
3: Физкульт, привет!
4: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
5: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
6: Герои Севера за полярный рубеж.
7: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
5: Регистрируйся на платформе «Байран». Для лиц старше 18 лет.
8: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
9: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
10: Number one.
11: Hit Music Station.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Температура в Мурманске продолжает штурмовать 20-градусную отметку. Осталось не так уж и много, плюс 19. По состоянию на полдень было в нашем городе. И, надеюсь, все-таки 20-градусную отметку мы сегодня преодолеем. Ветер северо-восточный 5-8 метров в секунду. Конечно, будет не давать это сделать, но будем держать пальчики скрещенными. Также в течение дня ожидается небольшой дождь. По крайней мере, его вероятность синоптики не исключают. Ветер останется северо-восточным, умеренным. Ну и температура воздуха от 18 до 20 сейчас в Мурманске плюс 19 градусов. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру и ПО Осипов Илья Олегович, Угранив 314-511-011-2-300-14.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: Реклама на Power Hit Radio. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
0: Вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
4: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
0: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9.30 и 18.00. Hi.
5: Listening to Power Hit Radio 104.5.

0: Реклама на Power Hit Radio. Открылся новый магазин «Север Дисконт». Это магазин сток-формата. Здесь собраны вещи из прошлых коллекций бренда «Север», а также остатки актуальных линеек бренда «Культ». Скидки на все от 22 до 77%. Не опоздай в «Север Дисконт». Купить товар по выгодной цене, ведь скидки не ждут. Универмаг «Волна», третий этаж. Подробности акции уточняйте в магазине.
1: Опачки, кусты, цветы и ягодки со скидкой 30%. Прямо сейчас на базе «Строймикс» большая распродажа саженцев. «Строймикс», Рогозерская, 34.
2: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
3: А чего выбирать? «Ситилинк», конечно.
2: Хм, почему «Ситилинк»? Полно же вариантов.
3: «Ситилинк» у нас уже давно работает. И без перебоев.
2: Ну да, «Ситилинк» проверенный.
3: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 707-105. Оставляй заявку.
2: Вот так «Ситилинк».
4: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 707-105.
5: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
6: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
7: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
8: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
9: Listen up, everyone. Power Hit Radio.

Приготовься. Сейчас будет жарко. На 104.5. Настоящий олдскул и стопроцентный хит. Эта музыка будет вечной.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Солнечный ритм этого лета. Новый час летних хитов.

0: I like it.
1: Number one hit music station.
2: Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу. Встреча с хаски и северными оленями. Аврора парк, северное сияние. День, который запомнится. Бронь 911-370-27.
2: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
3: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
2: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
3: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3300.
4: Папа рад, и мама рада. Охраняет нас армата.
5: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
6: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
7: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
8: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
7: название треков,
8: голосование за самые понравившиеся,
7: передача сообщений в студию.
8: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
7: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
9: Реклама на Powerhit Radio. С нами выгодней.
10: 488-442. Hi. Are you ready? You are listening. You are listening. Powerhit Radio.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Судя по всему, с завтрашнего дня погода начнет готовить мурманчан к осени. В течение всей пятницы ожидается пасмурное небо, северный ветер 5-9 метров в секунду, дождь, а термометры не покажут температуру выше плюс 13 градусов. Лето в Заполярье выходит на финишную прямую. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2-00-14.
0: Turn on Power Hit Radio.
2: Your number one hit music station. Oh.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
2: Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
4: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон
5: 33-000. 22 августа. Хэхэ-бар.
6: Летняя сессия проекта «Скайтоп».
5: Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура.
6: Копанган. Мурманск.
5: Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
6: Таиланд.
5: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэхэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
7: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
8: Физкульт, привет!
9: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
10: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
11: Герои Севера за полярный рубеж.
12: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
10: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
13: Number one hit music station. Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Я календарь перелесну и вижу 3 сентября. Я в мясорубку загляну и там куплю себе мяска. Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников, фотозона, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
2: Без возрастных ограничений.
3: Джилиманджаро «Флагман» – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
4: Скоро вся страна потратит 1 000 000 000 рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по 1 цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет.
5: Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
6: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
7: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
8: ИП Горякина Диана Валерьевна, ОГРНИП 32023 75300 128 20.
9: 104.5 FM.

Сделай громче. Сделай громче. Путешествие во времени начинается на 104.5. Немеркнущий хит. Мы помним, ты слушаешь.

0: Philadelphia stereo.
1: That is so cool.
2: Turn on Power Hit Radio.

0: Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день. На 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска – ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в сентябре запустят томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. В Мурманске продолжается масштабная работа по модернизации жилого фонда. Работы проходят в 364 многоквартирных домах. В том числе в порядок приводят 68 крыш и 71 фасад. На ряде объектов работы уже завершены. Заместитель министра строительства Мурманской области Константин Кудряшов отметил, строительный сезон в регионе короткий. Сделали все, чтобы у подрядчиков была возможность завершить так называемые мокрые процессы до наступления отрицательных температур. Важно, что строители наращивают темпы. Сейчас работы продолжаются в 118 домах. Здание морского рыбопромышленного колледжа ждет капитальный ремонт. Об этом рассказали в пресс-службе Мурманского арктического университета, в состав которого входит рыбопромышленный колледж имени Месяцева на улице Академика Кнеповича. Уже приступили к первому этапу работ пока по ремонту. На территории колледжа проводится техническое обследование корпусов. В следующем году начнется разработка проекта сметной документации. На период 2028-2030 года запланирован капитальный ремонт колледжа, в том числе здание на улице Кнеповича. Кнеповича уточнили в пресс-службе, сообщает портал новости Мурманской области. С начала 2026 года в Мурманской области судебные приставы взыскали с пьяных водителей более 5 миллионов рублей. Как сообщает служба судебных приставов по региону, 232 водителя, не оплатившие штраф, не могут выехать за пределы России. По 91 исполнительному производству деньги удерживаются с зарплат должников. У других должников арестовано имущество, на злостных неплательщиков возбуждены административные дела. Им грозит удвоенная сумма неоплаченного штрафа, либо до 50 часов обязательных работ, либо арест на срок до 15 суток. На 139 машин наложен запрет на регистрационные действия. Фестиваль северной культуры «Имандра» уже в эти выходные ждет гостей 22 и 23 августа в Мончегорске. Мероприятие объединит музыку, гастрономию, ремесла и современное искусство. Программа фестиваля включает три направления – историю, современность и будущее Севера. Для гостей организованы выступления клубов исторической реконструкции, ремесленные мастерские, ярмарка, прогулки на даккарах по озеру, а также традиционная арктическая кухня. В рамках лектория будут выступать археологи, биологи, этнографы, исследователи Севера. Деловая часть будет посвящена развитию туризма в регионе. Хедлайнерами музыкальной программы станут артисты «Стигмата» и «Полна любви». Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Благодаря встроенному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большой точностью. 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 16.00.

Начинается дневной эфир на 104.5. Это программа приветов и поздравлений за пультом Света Владимирова. Всем привет! Если вы работаете сегодня с особенным рвением и скоростью, вы просто супергерой. Но помните, работа в таком режиме требует регулярных перерывов на отдых. А то к вечеру голова будет похожа на шар, набитый ватой, в котором вязнут самые простые мысли. А ночью может сниться все та же работулечка. Чтобы все успеть, но не перетрудиться, нужно сначала сбавить обороты. И, видимо, именно поэтому сегодня отмечают День улиток. И этот праздник совпадает со Всемирным днем лени, который, собственно, и призывает людей замедлиться. Но сделать это не просто так, а для повышения своей продуктивности и сохранения внутренности.

0: всегда в доступе. Ну и, конечно же, делайте перерывы, чтобы передать привет своим друзьям, знакомым, родным, а также заказать любимую музыку, чтобы ваш мозг тоже отдохнул. Всем желаю отличного настроения, продуктивной работы и жду ваших сообщений.
1: 488-448. Телефон службы поддержки вашего дня. Power.

фиолетовый Старком оставил мне музыкальную заявку на Рамфеста Хелада. Сейчас уже он зазвучит в эфире буквально через пару секунд, но вы тоже пишите о своих любимых композициях. Фиолетовый Старком, вам привет!

0: Power Today. Сила твоего дня. Реклама.
1: В Леди Фитнес и Фитнес-Мастер безлимитная карта на 3 месяца на специальных условиях. Подробности 70-70-23.
0: Power Yoday. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
3: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
5: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
6: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
0: Power Yoday. Твоя беспроводная зарядка.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролово 24А, Кольский 27Б. Август продолжает нас радовать хорошей погодой и, соответственно, хорошим настроением, ведь мы, северяне, очень зависимы от погоды. И если солнце, все улыбаются и ходят на таком вот позитиве. Это замечено уже давно, ну и это здорово, потому что сегодня именно такой день. Плюс 19 градусов сейчас в Мурманске, преимущественно солнечно. Без осадков ветер северо-восточный 5-8 метров в секунду. Такая погода сохранится где-то до 7 часов вечера, но потом вот этот вот северо-восточный ветер все-таки нагонит нам облаков, немножечко понизится температура, но это не испортит общего вот такого вот приподнятого настроения этого четверга. Сегодня Кольский полуостров находится под влиянием циклона, который смещается к нам с районов Ленобласти. Соответственно, по Мурманской области преобладает северо-восточный ветер, идут дожди различной интенсивности, кроме Мурманска. Везде облачные с прояснениями погода, температура воздуха от плюс 14 в Териберке до плюс 19. А плюс 19 сейчас в очень и очень многих населенных пунктов, от Кандалакши до Верхнетуломского. Ну и в Мурманске тоже сейчас плюс 19. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролово 24А и Кольский 27Б. 25, 25, 50.
0: Лето не на юге, а в душе. Сложи пазл хорошего настроения на 104.5.

пожеланием добра от Эдмунда. Эдмунд, то, что вы просите поставить Беарвульф, нет у нас такой композиции, да и звучит она как-то сурово. Давайте я вам вот Тедди Беар поставлю намного мягче. И еще Эдмунд передает пламенный привет Соне Баженовой. Надеюсь, она сейчас нас слушает.

0: Реклама.
1: Скоро осень. Фитнес-клуб «Просим». Сеть спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес-мастер» представляют акцию «Безлимитная осень». Только с 21 по 28 августа. Безлимитная карта на 3 месяца. Дневная или полного дня. На особых условиях. Рассрочка от клуба. Целых 3 месяца тренировок. 2 платежа, 0 забот. Ваш успешный старт в новый сезон. Успейте забронировать. Звоните 70 70 23.
0: Power Unit. Сила твоего дня.
2: Ура! Снова в школу! А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
3: Акция месяца. Ура! Снова в школу! В августе при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рихау» скидка 50%. Окна Рихау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25 16 43. Сайт oknaaries.ru.
4: 22 августа. Хэхэ-бар.
5: Летняя сессия проекта «Скайтоп».
4: Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура.
5: Копанган. Мурманск.
4: Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
5: Таиланд.
4: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэхэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
6: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
7: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
8: Не гадайте, приезжайте в «Агрегатку». Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. «Агрегатка». Восточная объездная дорога 212-603-311. Кто-то хочет просто попробовать. Кто-то почувствует скорость. А кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. «Аврора Парк. Северное сияние». Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
9: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
10: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
9: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11.25 на Power Hit Radio.
0: Power Yoday.

0: Автохит.
1: Спонсор рубрики «Оно ДПО» – Академия ТОП. Открыт набор детей от 7 лет на основное обучение. Бронь 21 52 72.

The Fame. Пластинка мгновенно стала культурным феноменом и определила звучание целой эпохи. Альбом принес артистке мировое признание и престижные награды, включая Грэмми за лучший танцевальный альбом. Главный

0: превысил 18 миллионов копий. А в 2013 году журнал Rolling Stone включил его в список 100 величайших дебютных альбомов всех времен. Вот вам и Леди Гага пишет историю музыки. И, соответственно, Poker Face в этом часе для всех автомобилистов в качестве музыкального привета.
1: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

0: Леди Гага, Poker Face. Автохит этого часа. Приятной поездки и отличного вам настроения. Спонсор рубрики «Компьютерная академия ТОП». Открыт основной осенний набор детей. Набор детей. Компьютерная подготовка с 7 до 8 лет. Малая компьютерная академия для детей 9-14 лет. Группы буднего и выходного дня. Современные помещения в центре Мурманска. Подробности по телефону 21 52 72.
1: Автохит на Power Hit Radio.

0: каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
1: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
2: Счет в вашу пользу.
0: Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас.
2: Подробности в отделе продаж 55 11 11. Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Открылся новый магазин «Север Дисконт». Это магазин сток-формата. Здесь собраны вещи из прошлых коллекций бренда «Север», а также остатки актуальных линеек бренда «Культ». Скидки на все от 22 до 77%. Не опоздай в «Север Дисконт». Купить товар по выгодной цене, ведь скидки не ждут. Универмаг «Волна», третий этаж. Подробности акции уточняйте в магазине.
5: Новый «Джили» EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377 geelyomega.ru.
6: Power Hyundai. Сила твоего дня.
0: Готовьтесь к осени вместе с сетью спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес Мастер». Только с 21 по 28 августа акция «Безлимитная осень». Безлимитная карта на 3 месяца, дневная или полного дня на комфортных условиях. Рассрочка от клуба в 2 платежа. Платите частями, тренируйтесь без ограничений. 3 месяца, 2 платежа, 0 забот. Подробности 77.

Всем желает хорошего настроения. Карина пишет: какая ностальгия, поставьте, пожалуйста, Broken Angel. Действительно, помните 2008 год, Arash and Helena? Здорово, что есть каверы, они прямо дают второе дыхание некоторым песням, которые так хочется услышать.

0: Мурманске, Москве и Сочи в 15 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.

0: 104.5 – это программа приветов и поздравлений из Света Владимирова. И если уж мы начали про праздники сегодня в дневном эфире, то давайте и продолжим. Просто сегодня какой-то топчик необычных праздников. Каждый для себя что-нибудь найдет, и не только отпраздновать, а даже просто здорово провести вечер. Итак, про День лени и День улиток мы уже с вами обсудили. Нужно сегодня немножечко замедлиться, сбавить обороты, чтобы все еще лучше у нас получалось. Ну, а любители приключений всего необычного сегодня могут отметить День виртуальных миров. Ну и прежде всего это, конечно же, геймеры, которые сегодня с полным правом могут после работы прийти и снова сесть за компьютер. Да-да, звучит не очень, но если у вас, например, работают всякие разъезды, расходы, то можете себе позволить. Хотя для некоторых сидение за компьютером, именно за играми, очень переключает мозг и помогает просто, как это ни парадоксально звучит, вернуться в эту реальность. Итак, необычная дата появилась по инициативе Европейской ассоциации виртуальных миров. Праздник пользуется популярностью, как я уже сказала, у геймеров, ну и, конечно же, у разработчиков компьютерных игр. Ну, а еще сегодня Международный день гавайской пиццы. Точно неизвестно, где появился этот шуточный праздник, но, соответственно, он призывает отведать именно этот вид пиццы с ветчиной и ананасами, или с курицей и ананасами. Очень даже можно здорово отметить этот вечерок, я, пожалуй, так и сделаю. Ну, а я для себя выбрала День радио. Да, он не российский, его отмечают за океаном, но 20 августа 1920 года в США начала вещание первая коммерческая радиостанция. И к этой дате со временем и был приурочен праздник. Сегодня в стране, там, за океаном, чествуют радиоведущих, диджеев, сценаристов, технический персонал и других работников связи, а я, пожалуй, присоединюсь. Я же все-таки радиоведущая. Ну, а если у вас есть какие-то персональные даты, которые вы отмечаете 20 августа. Поздравляйте друзей с днем рождения, пишите о своих праздниках, ну и, конечно же, передавайте приветы и заказывайте свою любимую музыку. Для вас по-прежнему работает сайт phr.ru, приложение Power, наша группа во ВКонтакте, ну и, конечно же, телефон студии 488-448.
1: Power Your Day. Не зависай, обороты набирай.

Рецепция звучит в эфире. Пусть у вас так не будет. Пусть у вас счастье остается счастьем. Ну, а следующая музыкальная заявка прозвучит для Ильи. Это будет Гриффин «Spin Me Slowly». Желает он всем хорошего настроения.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: В Леди Фитнес и Фитнес-Мастер безлимитная карта на 3 месяца на специальных условиях. Подробности 70-70-23.
0: Power Your Day.
2: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
3: Скоро вся страна потратит миллиарды рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
4: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
5: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
6: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
7: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4. 8-8. 4-4-2.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А и Кольский 27Б. Ну что ж, еще на 1 градус нагрелся воздух у нас в городе, плюс 20 сейчас. За окном преимущественно солнечно, без осадков, а вот северо-восточный ветер еще усилился, сейчас он дует силой 5-10 метров в секунду. И вот именно этот ветер, он и нанесет нам облачности, к вечеру уже температура начнет стремительно понижаться. Знаете, когда вот смотришь, анализируешь вот этот часовой прогноз синоптиков, то прямо видно, что тепло, солнечно, и ветер поворачивает направление север, и как будто бы сдувает вот эти вот градусы температуры, и прямо-таки с 20 вот уже к вечеру грозятся аж до плюс 12. Вот. Но ничего, зато сегодня мы еще погреемся. Кольский полуостров находится под влиянием циклона, который смещается с районов Ленобласти в северном направлении, и именно вот этот циклон в ближайшие два дня и несет нам вот эти перемены. Если вчера и сегодня еще и в Мурманске, и в целом по Кольскому полуострову было достаточно тепло, то завтра уже будет весьма прохладно. Ну, а сегодня по Мурманской области уже идут дожди различной интенсивности, погода облачная с прояснениями и температура от 15 до 20 градусов тепла. Ну, а в Мурманске как раз сейчас и есть 20. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». В продаже автомобиля 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б.
0: Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.
2: Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-46.

Manicure Play – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная». Ну а сейчас Madonna Love Sensation звучит в эфире по заявке Алекса. И если вам это действительно необходимо, пусть в оставшиеся 10 дней лета случится с вами какая-нибудь любовная сенсация, чтобы эмоций хватило на всю осень.

0: Реклама.
1: Скоро осень. Фитнес-клуб «Просим». Сеть спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес-мастер» представляют акцию «Безлимитная осень». Только с 21 по 28 августа. Безлимитная карта на 3 месяца. Дневная или полного дня. На особых условиях. Рассрочка от клуба. Целых 3 месяца тренировок. 2 платежа, 0 забот. Ваш успешный старт в новый сезон. Успейте забронировать. Звоните 70 70 23.
0: Power Unit. Сила твоего дня.
2: Опять интернет глючит.
3: Там как пинг высокий.
2: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
4: Ваня, помоги! Ты же программист!
5: Как вы мне надоели.
6: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
7: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
2: Вот это CityLink.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
9: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
8: BLG. Надежность в движении.
0: 22 августа.
10: Хэхэ-бар.
11: Летняя сессия проекта SkyTop.
10: Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура.
11: Копанган. Мурманск.
10: Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вокабулар.
11: Таиланд.
10: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэхэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
12: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Спонсор программы ООО «Партнер» — сертифицированный сервисный центр «Партнер», комплексное обслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 995-505.
0: Ученые выяснили, почему одни люди зависят от реакции в соцсетях сильнее других. Есть теория, что соцсети вредят психике из-за бесконечных сравнений себя с другими, но новое исследование показало, что есть одна категория людей, которые наиболее чувствительны к лайкам и одобрению в интернете. И речь о тех, у кого есть депрессивные симптомы. На 104.5 «Две минуты с пользой», микрофона Сони Баженова. Здравствуйте. Ученые проанализировали более 17 миллионов публикаций, почти 8 тысяч пользователей. Во всех трех независимых выборках результат оказался одинаковым. Чем выраженнее были симптомы депрессии, тем сильнее лайки влияли на дальнейшую активность человека в социальной сети. Если публикация получает много одобрения, вероятность снова что-то опубликовать становится выше. Интересно, что это противоречит классическим лабораторным исследованиям. Обычно считается, что при депрессии чувствительность к вознаграждению снижается. Но лайки оказались особым видом социальной награды, которая, наоборот, может сильнее затягивать людей с депрессивными симптомами. Но, конечно, важно понимать, это не означает, что лайки вызывают депрессию. Скорее наоборот. Люди с депрессивными симптомами могут быть более чувствительны к социальному одобрению в интернете и чаще возвращаться в соцсети за новым подкреплением. Именно такой механизм, по мнению авторов, может поддерживать нездоровый цикл. Опубликовал, получил лайки, снова захотел опубликовать. Возникает своеобразная зависимость. Количество лайков – очень плохой показатель собственной ценности. Сегодня их много, завтра мало, но это ничего не говорит ни о вас, ни о вашей значимости. Особенно важно помнить об этом людям, которые замечают, что настроение начинает зависеть от реакции подписчиков. А вы проверяете, сколько лайков набирают посты и истории? Расстраиваетесь, когда не получаете реакций или лайки вас не сильно волнуют? Соня Баженова, «Две минуты с пользой».
2: Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер», техобслуживание и ремонт разных марок авто. Подгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения, обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования, обслуживание парков автомобилей юрлиц. Польский 110/1, 995-505.
1: Две минуты с пользой. Power Hyundai. Сила твоего дня.

0: Автохит.
1: Спонсор рубрики «Оно ДПО» – Академия ТОП. Открыт набор детей от 7 лет на основное обучение. Бронь 21 52 72. В этом часе

культовый суперхит «All the things she said». Ну, мы-то знаем, как он называется по-русски. Вовсе не так. И я поэтому очень долго сомневалась, ставить вам оригинал или все-таки версию, которая была представлена для международного сообщества. Песня достигла вершин официальных чартов в более чем 20 странах, включая Великобританию. Но это так точно сенсация для российской группы, где удерживала первое место в течение 4 недель. А в Америке

0: синглом в истории российской музыки на международной арене. Его регулярно отмечают в списках величайших песен всех времен ведущие музыкальные издания. А вот это действительно уже такая серьезная заявка. Но вы знаете, все-таки взяла на себя смелость. Я поставлю вам оригинал, вы все будете подпевать. Ну а если вам захочется вот эту вот версию для международной музыкальной сцены, конечно же, для вас ее тоже поставлю.
1: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

песню «Тату» «Я сошла с ума». Автохит этого часа. Привет всем, кто сейчас за рулем. Ну и вот тут мне пришел комментарий, что международная версия, увы, намного хуже оригинала, а вам как кажется. Спонсор рубрики представляет компьютерную академию ТОП. Открыт основной набор на осень. Дополнительное образование для маленьких студентов 7-14 лет. Робототехника, компьютерная грамотность, безопасность в интернете, разработка игр, английский язык.

0: 16 часов.
1: 608-088. ВКонтакте Automag 051.
2: Кажется, мне срочно нужен выходной. Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. Аврора Парк, северное сияние, бронь 911-370-27.
3: Физкульт-привет!
4: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
5: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
6: Герои Севера за полярный рубеж.
7: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
8: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
9: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
10: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
11: Сила твоего дня.
12: Готовьтесь к осени вместе с сетью спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес-мастер». Только с 21 по 28 августа акция «Безлимитная осень». Безлимитная карта на 3 месяца, дневная или полного дня на комфортных условиях. Рассрочка от клуба в 2 платежа. Платите частями, тренируйтесь без ограничений. 3 месяца, 2 платежа, 0 забот. Подробности 77.

плавных ритмов новинки от Дати, которая называется Take Me There, мы перейдем к более бодрым, так сказать, ритмам. И это будет привет от Андрея, который просто хочет пожелать всем хорошего дня и хорошего настроения. Lovers on the dance floor.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день. На 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска – ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в сентябре запустят томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. Мурманская детская клиническая больница получила современное медицинское оборудование. Благодаря этому вдвое сократится очередь на операции, и родителям с детьми не нужно будет ездить на лечение в Москву. Среди приобретений – гибкий видеоцисто-уретероскоп. Прибор позволит детям с мочекаменной болезнью удалять камни малоинвазивным методом без разрезов. Также в больницу поступили открытая реанимационная система для выхаживания недоношенных детей с хирургическими патологиями, новый аппарат ИВЛ для тяжелых пациентов, включая новорожденных, и УЗИ-аппарат экстренного класса для высокоточной диагностики. Как сообщает издание «Вечерний Мурманск», больница полностью обновляет техническую базу, заменит операционные столы, лампы, инструменты для общей лор- и эндоскопической хирургии. Технику установят до конца года, врачи будут проходить обучение. По национальному проекту «Семья» и программе «На севере жить» к концу 2026 года больница получит более 180 единиц оборудования, включая МРТ-аппарат при финансовой поддержке «Новатека». Полицейские задержали жителя Мурманска, угнавшего бывший свой питбайк. Житель Колы обратился в полицию с заявлением о пропаже питбайка, который он оставил дома на проспекте Защитников Заполярья. По словам 22-летнего северянина, стоимость мотоцикла составляет 19 тысяч рублей. И, как сообщили в УМВД России по Мурманской области, оперативники допросили очевидцев, изучили записи с камер видеонаблюдения и отработали вероятные маршруты передвижения питбайка. В результате удалось установить личность подозреваемого в угоне 17-летнего жителя Мурманска. Задержали. Юноша дал признательные показания, рассказал о том, что ранее питбайк принадлежал ему, но месяц назад он его продал, а потом пожалел об этом и решил прокатиться, не задумываясь о последствиях. Полицейский питбайк вернули законному владельцу. В пресноводных водоемах Мурманской области завершился этап исследования для оценки состояния водных биоресурсов. Работу провели специалисты полярного филиала. В Неро провели мониторинг гиродоксилеза у молоди атлантического лосося, в реке Тулома с притоками Пак, Печа, Шовна и Пяйве, в реке Кола с притоками Орловка и Щучий ручей, а также в реке Канда и Ковда. Исследованы природные очаги паразитов сега обыкновенного в озере Полозера и Нижнетуломском водохранилище. Результаты исследования показали гиперинвазивность, метацеркариями, трематод у особей сега. По словам специалистов, паразит безопасен для людей. Данные исследования помогают разработать рекомендации по мерам профилактики и борьбы с губительным для молоди атлантического лосося заболеванием гиродоктилиозом. В Ковдоре отметят День шахтера 29 августа. Гостей праздника ждут угощения, интерактивные площадки, будет работать фотозона. Ну а на главной сцене выступят столичные артисты Валерия Беовульф, проект «Радио Тапок» и наш земляк-мурманчанин Алексей Гоман. 29 августа – День шахтера в Ковдоре. Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Благодаря встроенному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большой точностью. 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Новикова. Желаю вам хорошего вечера и до скорой встречи.
0: Если села батарейка...

0: Power Today. Сила твоего дня. Реклама.
1: В Леди Фитнес и Фитнес-Мастер безлимитная карта на 3 месяца на специальных условиях. Подробности 70-70-23.
0: Power Yoday.
2: Скоро вся страна потратит 1 000 000 000 рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет.
3: Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
4: Добрые подробности на dvc.fondvera.com.
5: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
6: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС-Консультант Плюс.
7: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
6: Компания «Консультант ИТС».
8: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
9: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
10: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
9: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
0: Если выжат как лимон, камон на Power Камон. Power Your Day.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. По-настоящему летняя погода сегодня в Мурманске. Плюс 20 градусов, преимущественно солнечно, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. К вечеру уже ожидается небольшое похолодание. Ну а завтра в городе ожидается ночью небольшой дождь и температура от 9 до 11 градусов. Ну а днем будет пасмурно, прохладно, дождливо. Ветер северных направлений умеренный. Температура воздуха завтра от 12 до 14 градусов. Но вот некоторые источники, которые различные же ресурсы есть в интернете. Вот по некоторым источникам от 10 до 12. В общем, завтра будет прохладный день, но для нас самое главное, что будет выше плюс 10 градусов. Да, я считаю, вот если ниже плюс 10, поворот на осень, а если выше, то еще возможно и будет тепло. Заход сегодня будет наблюдаться в 21 час 30 минут. И это вам я скажу в Мурманске. Зрелище достойное того, чтобы ради этого куда-то съездить или просто выглянуть лишний раз из окна. Мы вчера возвращались из школы по нижней дороге, вот по лесу, и потом через мост ехали в город. И как раз около 9 часов. Было очень красиво. Вот это заходящее солнце уже темнело, и на фоне сопок. В общем, потрясающие мои эмоции схватили. Те, кто любит природу, не пропускайте вот эти вот закаты в конце августа. Это достойное зрелище. В ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, который смещается к нам с района Ленобласти. По Мурманской области сегодня облачно с прояснениями, и уже идут дожди различной интенсивности. Это вот этот циклон их нам принес. Температура воздуха сегодня от плюс 13 градусов в Териберке до плюс 21 градуса в Верхнетуломском. Ну а завтра уже будет немного прохладнее, будет облачно с прояснениями, небольшой местами умеренный дождь, ветер северных направлений, температура воздуха ночью от 8 до 13 градусов, днем от плюс 12 до плюс 17. В городе сейчас плюс 20 и солнечно. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А и Кольский 27Б. 25, 25, 50.
0: Северное лето. Оно такое разнообразное. Как музыка. На 104.

0: Реклама.
1: Скоро осень. Фитнес-клуб «Просим». Сеть спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес-мастер» представляют акцию «Безлимитная осень». Только с 21 по 28 августа. Безлимитная карта на 3 месяца. Дневная или полного дня. На особых условиях. Рассрочка от клуба. Целых 3 месяца тренировок. 2 платежа, 0 забот. Ваш успешный старт в новый сезон. Успейте забронировать. Звоните 70 70 23.
0: Power Unit. Сила твоего дня. Открылся новый магазин «Север-дисконт». Это магазин сток-формата. Здесь собраны вещи из прошлых коллекций бренда «Север», а также остатки актуальных линеек бренда «Культ». Скидки на все от 22 до 77%. Не опоздай в «Север-дисконт». Купить товар по выгодной цене, ведь скидки не ждут. Универмаг «Волна», третий этаж. Подробности акции уточняйте в магазине.
2: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины, авторские соусы и булочки «Бриош» собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Хит-радио». 488-442.
0: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

Какой-то ностальгический четверг у нас получалось. До этого была заявка на Broken Angel, но это была песня 2008 года. А сейчас Ириша попросила поставить для нее Sadness. Ну а Sadness, вы помните, это... А может, и не помните, это «Энигма», 1990 год. И прям-таки переворот случился везде. Она звучала, все ее хотели. Очень красиво.

0: Кто не работает, тот ест.
1: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
2: Во вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
3: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
2: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9.30 и 18.00. Power Сила твоего дня.
3: Готовьтесь к осени вместе с сетью спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес-мастер». Только с 21 по 28 августа. Акция «Безлимитная осень». Безлимитная карта на 3 месяца, дневная или полного дня на комфортных условиях. Рассрочка от клуба в 2 платежа. Платите частями, тренируйтесь без ограничений. 3 месяца, 2 платежа, 0 забот. Подробности 77.

друзья, начала мне уже поступать информация о дорожной обстановке, поэтому программа «Привет и поздравлений» закругляется. А я вам сообщаю, что по дороге Челюскинцев-Карла-Липнихта в сторону центра случилось ДТП из трех машин. Если у вас есть уточняющая информация, может быть, там пробка собралась или еще относительно свободный проезд, пожалуйста, сообщите об этом. Я еще раз повторюсь, Челюскинцев-Карла-Липнихта в сторону центра ДТП из трех машин.

0: В Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые – нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Вот и 5 часов. Это то время, когда большинство мурманчан возвращается домой, и недаром время с 17 до 18 называют часом пик. Так что, если вы пересели сейчас за руль автомобиля и настроили свой магнитол на частоту 104.5, всем привет, это передача для вас. Она называется «Вечерний круиз-контроль». Ну а если вы все еще на работе, приятно вам доработать и добраться домой без всяких пробок. Если вы видите что-то по пути своего следования, если что-то вам не нравится на дорогах, какое-то происшествие заметили или дорожные работы какие, пожалуйста, сообщайте об этом нам в студию через приложение Power и по телефону 488-448. Ведь именно благодаря вашей бдительности мы в курсе того, что происходит прямо сейчас вот на дорогах. Итак, к этому моменту нам известно, что на пересечении Челюскинцев и Карла Липкнехта случилось ДТП в сторону центра, но туда уже подъехали сотрудники ГИБДД, уже оформляют. Ну, вот тут я не могу прокомментировать, мне не дали информацию, есть ли там пробка или машины спокойно проезжают. Поэтому, если можете, расскажите, пожалуйста, об этом. Ну, а я всем желаю хорошей дороги и смотрите без происшествий. Спонсор программы ООО «Кольский транспортный терминал», комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
2: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448. Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: Я передаю привет всем тем, кто сейчас за рулем. И чтобы вам было веселее ехать, расскажу вам веселую автоисторию из-за рубежа. Итак, называется она... Не то, что называется, а краткое содержание. Финская полиция вычислила автоугонщика благодаря сытому комару. Случай это случился не сейчас, но на глаза мне попался совсем недавно, и я решила с вами поделиться, поскольку это действительно забавно. Итак, в финскую полицию поступило заявление об угоне машины, и полицейские отправились ее искать, и через какое-то время действительно обнаружили. Тщательно изучив салон, они заметили сытого комара. И вот один из полицейских догадался отправить этого комара в лабораторию для исследования. А результаты показали, что кровь принадлежала человеку, который уже состоял на учете в полицию. Конечно, подозреваемый отрицал кражу, утверждал, что его на этой машине подвозили, но в итоге он все-таки сознался. Вот такое вот интересное дело. И это был первый, возможно, единственный случай в истории финской полиции, когда насекомое помогло в раскрытии преступления. Вот так вот бывает. Преступник обо всем позаботился. Отпечатков пальцев не было обнаружено, а вот комара нашли. Я надеюсь, вас развеселила немножечко эта история. Вы улыбнулись. Ну, а в качестве музыкального привета ставлю вам «Круиз-контроль».
1: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозкам тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу, встреча с хаски и северными оленями, Аврора Парк, северное сияние, день, который запомнится. Бронь 911-370-27.
4: Не всегда нужно покупать, можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
5: Физкульт, привет!
6: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
7: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
8: Герои Севера за полярный рубеж.
9: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
10: Регистрируйся на платформе «Байран». Для лиц старше 18 лет.
11: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
12: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
11: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
13: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, при тройке 000.
14: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
15: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
16: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75-00-128-20.
0: Круиз-контроль.
2: Кольский транспортный терминал, комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Это вечерний круиз-контроль. Мы продолжаем следить за ситуацией на дорогах. На данный момент поступило сообщение о том, что на перекрестке Карла Либкнехта и Челюскинца случилась авария на полосе в сторону конечной шестерки. Перекрыты обе полосы. Троллейбусы стоят, проехать не могут. На ДТП уже работают сотрудники ГИБДД. Вот то, что я знаю к этому моменту и то, о чем могу вам рассказать. Если у вас есть еще информация о состоянии дорог на данный момент в городе Мурманске, звоните, пишите.

0: Климат-контроль.
1: Несмотря на яркое солнце, сегодня весь день температура воздуха медленно начинает понижаться. По состоянию на 15 часов она была плюс 20, но вот студийный термометр показывает, что уже плюс 17 градусов, и за последние вот полчаса на 10 градуса она все понижается и понижается и понижается. Поэтому скажу, что плюс 17 градусов сейчас в городе, но остается солнечно, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Будущей ночью у нас ожидается небольшое похолодание до плюс 11 градусов. Ожидается дождь ночью. Ну а завтра днем будет пасмурно, прохладно и дождливо. Ветер северных направлений умеренный. Температура воздуха днем от плюс 12, ну максимум до плюс 14 мы прогреемся. И напомню, завтра днем обещают нам дождь. Кольский полуостров завтра будет находиться под влиянием циклона, который смещается с района Ленинградской области в северном направлении. По области ожидается, по нашей области, облачная с прояснениями погода, небольшой местами умеренный дождь, ветер северных направлений умеренный, температура воздуха ночью от 8 до 13 градусов тепла, днем плюс 12-17. Напомню, в городе сейчас плюс 17. Это все о погоде к этому часу.
0: Северное лето. Оно такое разнообразное, как музыка. На 104.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозкам тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
4: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. «Привет, обед!» – бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саиткулович, Агрнип 321-519-400-143-34.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
4: Круиз-контроль.
5: Кольский транспортный терминал, комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
4: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Акселератор.
1: Приветствую, микрофону Максим Байков. УАЗ осенью вернет на рынок внедорожник «Патриот» версии «Экспедиция». Как сообщили представители компании в сообществе УАЗ сегодня, в числе прочих изменений этот внедорожник получит полноценную электронную систему стабилизации, которая также отвечает за активацию функции контроля торможения в повороте и режима оффроуд. Предполагается, что новый экспедиционный «Патриот» будет представлен уже в рестайлинговой версии со светодиодной оптикой, другим рулем, электромеханической раздаткой с управлением шайбой. Главным техническим изменением обновленного внедорожника станет появление двухлитрового 136-сильного турбодизеля «Аджак», в паре с которым будет работать новая шестиступенчатая механика. Эта же коробка будет ставиться и в версии со 150-сильным бензиновым мотором ZMZ Pro объемом 2,7 литра. Напомню, прием заказов на экспедиционные версии внедорожников был приостановлен в начале 2023 года по причине смены поставщиков.
0: Акселератор.
1: КАМАЗ приступил к разработке и изготовлению беспилотного автобуса. О начале работ сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Беспилотные автобусы будут внедряться на дороге поэтапно с учетом опыта эксплуатации беспилотных грузовиков и по мере разработки нормативной базы. Ранее выступая на заседании Президиума Госсовета на тему развития общественного транспорта, глава Минтранса Андрей Никитин сказал, что в рамках экспериментального правового режима беспилотные автобусы могут появиться вскоре в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке. Беспилотные грузовики, в свою очередь, с 2023 года эксплуатируются в рамках экспериментального правового режима на трассах М-11 Нева, ЦКАД и М-12 Восток. В мае этого года они совершили первую международную беспилотную грузоперевозку между Россией и Казахстаном. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор.
2: Пробки в Мурманске, как северное сияние. Гостей столицы они восхищают. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

Блиц-контроль и за пультом Света Владимирова. Мы продолжаем следить за ситуацией на дорогах города. На данный момент уже без происшествий. И даже та авария, которая случилась на перекрестке Липнихта и Челюскинцев, отработана. И там все чисто, разъехались, пишут наши слушатели. Спасибо огромное за оперативную информацию и обратную связь. Я всем желаю хорошей дороги и хорошего настроения.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозкам тяжелых и негабаритных

0: эксклюзивного тура. Копанган, Мурманск. Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
1: Таиланд.
0: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэхэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
2: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
3: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
4: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
6: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
7: Круиз-контроль.
8: Кольский транспортный терминал. Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
7: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

17:54 на часах студии. Пора подводить итоги. Сегодня вечером небольшая авария случилась. Ну, может быть, кому-то это и небольшая авария, но авария случилась у нас. Но ее последствия были очень быстро ликвидированы. Поэтому на данный момент дорожная обстановка в городе спокойная. Вечерний круиз-контроль на этом завершаю. Всем желаю хорошей дороги. Меня зовут Света Владимирова. Прощаюсь до завтра и желаю всем приятного вечера. Спонсор программы — компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Оперативное решение задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов. Кольский транспортный терминал. Сайт ktt-51.ru.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
0: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
3: Всем привет, с вами Максим Байков. Средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилья Мурманска демонстрирует стабильность уже не первый год, балансируя вокруг отметки 100 тысяч рублей за квадратный метр. Последний срез, конец первой декады августа, 106 242 рубля, отмечает эксперт программы Константин Винзовский.
4: Говоря о популярности в сегментах, тоже особенно ничего не изменилось. Кредитные покупки по количеству, по величине чека займа, то есть кредитного договора, тоже особенно не изменились. Ставки, честно говоря, за лето, несмотря на то, что ключевая ставка снизилась, ставки ипотечные тоже особенно не изменились. Тоже 17, там, 18, 19, 20, в зависимости от формы сделки, величины первого взноса, там, определенных качеств, критериев отбора заемщика, соответственно, разные ставки. Но в любом случае они не 13, не 14, не 15, и таких ставок нет.
3: Платежеспособность покупателей квартир в Мурманске также остается на прежнем уровне, обеспечивая движение рынка.
4: Какого-то вливания большого ипотечного в рынок не происходит, то есть количество сделок ипотечных такое же, как и было 3-4-5 месяцев назад, да я бы сказал, что с начала года плюс-минус объем ипотеки не растет сильно. Динамичный, но не взрывного, ничего такого прям вот яркого, чтобы прям заметить, выделить эти цифры, этого нет. В целом рынок прогнозируем и думаю, что к новому сезону вряд ли что-то изменится, здесь скорее всего из плюсов для тех, кто приобретают, появятся квартиры, чуть в большем количестве появится какой-то выбор. Для тех, кто продает, чуть больше сложностей, потому что конкурентные предложения появляются.
3: Продавцам в новом сезоне придется играть ценой и качеством, делать косметический ремонт квартиры или, как минимум, хорошую подготовку к сделке, чтобы привлечь покупателя через объявление. Количество инвестиционных покупок расти не будет, да и потока сделок за счет массового перетекания средств с депозитов тоже ждать не стоит, отмечает Константин Винзовский.
4: Перетеканий, скажем так, капиталов мы не наблюдаем, чтобы с депозитов понесли на рынок. То есть это было, это остается. То есть люди, некоторые граждане, мурманчане видят перспективу, да, покупают недвижимость, вкладываются, в том числе с точки зрения арендного интереса инвестиционного. Кто-то на депозитах держит, то есть деньги не выводит в рынок недвижимости. А сегодня еще и говоря об инвестициях, популярным является там и работа с рынками ценных бумаг. Все больше и больше консультантов, многие имеют опыт удачный, да, инвестиций. Поэтому не все идут на рынок недвижимости. Поэтому рынок стабильный, прогнозируемый. Цена 100 тысяч за квадрат в среднем. В принципе, мы ее видим в ближайшем будущем в таком размере.
3: С учетом всех перечисленных ранее факторов, можно сделать вывод, что стабильная средняя цена на вторичном рынке жилья делает квартиры в Мурманске год от года более доступными. И пока перспектив к росту цены на горизонте планируемых событий не наблюдается.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
0: Времени для скуки нет. Новый час хитов

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
4: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
3: BLG. Надежность в движении.
5: Я Гален Вау переверну, и снова 3 сентября. Я в мясорубку загляну, и там куплю себе мяска.
6: Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников, фотозона, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
7: Без возрастных ограничений.
8: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmul.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmul.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
9: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
10: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio. 104.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. Судя по всему, с завтрашнего дня погода начнет готовить мурманчан к осени. В течение всей пятницы ожидается пасмурное небо, северный ветер 5-9 метров в секунду, дождь, а термометры не покажут температуру выше плюс 13 градусов. Лето в Заполярье выходит на финишную прямую. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б.
2: You're listening to the best music radio station. Power Hit.

0: Реклама на Power Hit Radio. Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудека» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт brusnikino.com.
1: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
2: Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки «Бриошь» собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11. Power. Power Hit Radio. Power. New.

Лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Аппарат, мама рада, охраняет нас армата.
2: Дом, имущество и люди — в безопасности все будет.
3: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
4: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
5: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
4: Точно. У них как раз акция «Высокая скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
5: Да, просто звони. 707-105.
4: Эх, малой отличником станет.
5: Звони. 707-105.
6: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
7: Кто-то хочет просто попробовать. Кто-то почувствует скорость. А кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. Аврора Парк. Северное сияние. Выбирай маршрут. Заводи двигатель. И оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
8: Контраст, яркость, насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

0: Золото чартов.
1: Всем добрый вечер. Это рубрика «Золото чартов». Спонсор рубрики АНО ДПО «Академия ТОП». Открыт набор детей от 7 лет на основное обучение. Бронь 21-52-72. Продолжаем наше кругосветное музыкальное путешествие. И сегодня нас ждет страна, где за фасадами сверкающих небоскребов скрывается удивительно многослойный уклад жизни. Начнем с природы. Несмотря на репутацию сверхтехнологичной державы, почти 70% территории здесь занимают горы. Равнин катастрофически мало, из-за чего практически все крупные города буквально зажаты между горными хребтами и морем. А плотность населения в столичном регионе одна из самых высоких на планете. Гастрономия тоже полна сюрпризов. Местная кухня немыслима без ферментации. Знаменитая острая квашеная капуста готовится по рецептам, которые в отдельных семьях передаются поколениями и хранятся почти как военная тайна. А по всей стране существуют специальные подземные глиняные горшки-холодильники, в которых эту капусту раньше закапывали в землю на зиму, чтобы сохранить нужную температуру брожения. Что касается общественной, так сказать, жизни, здесь один из самых высоких в мире уровней проникновения скоростного интернета и одновременно все еще крайне почитаемая традиция кланового старшинства. От разницы в возрасте буквально в один год зависит то, каким именно суффиксом вежливости ты обратишься к собеседнику. А на рабочих застольях младший по рангу до сих пор по этикету должен наливать напиток старшему, слегка отвернувшись и держа бутылку двумя руками. Эта страна называется Южная Корея. Сегодня на вершине корейского чарта YouTube местная группа ATEEZ с треком Bad из их мини-альбома Golden Hour Part 5. Клип, в котором снялась актриса Чейз Инфинити в образе невесты с 8 помолвочными кольцами, по одному на каждого участника группы, за считанные недели набрал десятки миллионов просмотров благодаря его цепляющему припеву и фирменной синхронной хореографии ATEEZ. Слушаем номер один в чарте YouTube

Спонсор рубрики «Компьютерная академия ТОП». Открыт основной осенний набор детей. Компьютерная подготовка с 7 до 8 лет. Малая компьютерная академия для детей 9-14 лет. Группы будни.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Преврати время в музыку. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Реклама. 22 августа. Хэхэ-бар. Летняя сессия проекта SkyTop. Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура. Копанган. Мурманск. Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар. Таиланд. Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэхэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
1: Физкульт, привет! Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
2: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
3: Герои Севера за полярный рубеж.
4: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
2: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
5: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
6: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
7: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Power Hit Radio.
10: Pretty down to earth and...

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды — мебельный салон ЗОВ. Летняя комбо. Два подарка при заказе кухни. Успейте до конца августа. Ленина, 27А, второй этаж. Судя по всему, с завтрашнего дня погода начнет готовить мурманчан к осени. В течение всей пятницы ожидается пасмурное небо, северный ветер 5-9 метров в секунду, дождь, а термометры не покажут температуру выше плюс 13 градусов. Лето в Заполярье выходит на финишную прямую. Спонсор прогноза погоды представляет мебельный салон ЗОВ Мурманск. Только до конца лета. При заказе кухни вы получаете два полезных подарка. Кухонную мойку на выбор из ассортимента, польские петли с доводчиком на все фасады вашего гарнитура. Ленина, 27А, второй этаж. ЗОВ. Мебель для жизни. ВКонтакте, кухни и корпусная мебель ЗОВ Мурманск.
0: Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
2: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023 75 300 128 20.

0: Реклама.
1: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
2: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
2: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
2: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
3: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4.

Всем добрый вечер, с вами Соня Баженова, это рубрика «Romantic Collection». Спонсор рубрики – ОНО ДПО «Академия ТОП». Компьютерная «Академия ТОП» открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. Как раз для нашей рубрики спокойный темп и голос, который будто специально создан для романтических вечеров. Это «Slow It Down» Бенсон Бун. Интересно, конечно, как меняется звучание по ходу песни. Сначала это такой интимный дуэт голоса и фортепиано, но когда напряжение растет, в аранжировку добавляются ритмичные ударные басовые линии, трек превращается в своеобразный очаровательный марш, а в финальном припеве подключаются оркестровые звуки и дополнительные вокальные слои. В конце песни уже ощутимо более масштабное звучание. Ну да что я рассказываю? Давайте вместе послушаем. В рубрике «Romantic Collection» Бенсон Бун и его «Slow It Down».

0: Спонсор рубрики представляет компьютерную академию ТОП. Открыт основной набор на осень. Дополнительное образование для маленьких студентов 7-14 лет. Робототехника, компьютерная грамотность, безопасность в интернете, разработка игр, английский язык и многое другое. Бронь 21-52-72.
1: Романтик.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Судя по всему, с завтрашнего дня погода начнет готовить мурманчан к осени. В течение всей пятницы ожидается пасмурное небо, северный ветер 5-9 метров в секунду, дождь, а термометры не покажут температуру выше плюс 13 градусов. Лето в Заполярье выходит на финишную прямую. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2300-14.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Да прибудет с нами новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Лето. Музыка. Настроение.
0: Новый час летних хитов. Power Hit Radio.

0: Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Power. Все звезды здесь. Feel the power. Power.
1: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Плей-студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «1 маникюрная». This is Power Play.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5 Power Hit.

Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

0: Columbia Stereo.
1: That is so cool.
2: Turn on Power Hit Radio.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: На частоте 104.5 снова лето. Снова жара. Еще один час с Power Hit Radio.

0: 23 часа в Мурманске.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Еще один час лета пролетел. Сделай следующий час ярким с Power Hit Radio.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: Power Hit Radio. New and fresh. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Дати, take me there.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. Радиоприемник на 104.5.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: А часики-то тикают. Не пропусти это и жаркие хиты на Power Hit Radio. Hit Radio.

0: Power Hit Radio. New and fresh. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Да, я Мира Илдайн. Say yeah.

0: В Мурманске 1 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Лето будет не всегда, но в ближайший час совершенно точно. Можете быть уверены в этом на 104,5%.

0: Turn up your stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: 2 days.
1: Keep music.
0: Keep music.
1: 104.5
0: FM.
1: Power Heat Radio.
0: Radio. Feel the power. Power Heat.
2: Yeah. Yeah.
3: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Плей-студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: Power. Heat Radio.

and fresh music. Power Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Jazzy, my people.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Лето – это маленькая жизнь. Жизнь в стиле «Пауэр». Новый час «Саммер Хитов».

0: every day, and every hour.
1: Music.
0: New and fresh music. Power Hit Radio.
2: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
3: Касай.

Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Power. Все звезды здесь.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: New, and fresh music. Fresh music. Every day and every hour. Power Radio. Heat Radio.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Нептуника. What if?

0: Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5. 3 часа в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Летом важна каждая минута. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.